0: эфире радио ОВОЗе Тучик.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе Тучик – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе Тучик – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе Тучик. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе Тучик.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио ОВОЗе Тучик. Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абумансур Исмаилов и ведущие программы я, Тахмина Амонова, Фаридун Мукими и Угилой Анвари. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Парламент Таджикистана рассмотрел международные инвестиционные вопросы на заседании в Душанбе. В Душанбе обсудили роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия. Число погибших от Эболы в Конго возросло до 136 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе прошло очередное заседание второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания была утверждена повестка дня, в которой прошли вопросы международного экономического характера. В частности, депутаты рассмотрели вопрос о поправке к пункту статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также был рассмотрен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан, государственным унитарным предприятием Коргохимучинсози, Управление международными проектами правительством Республики Башкортостан о создании индустриального парка на территории предприятия Коргохимучинсози в городе Душанбе. Заседание прошло в рамках работы второй сессии Маджлис Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Далимова. Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В рамках созидательной экономической политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, 18 мая делегация инвесторов Китая в рамках международной инициативы «Один пояс, один путь» посетила свободную экономическую зону Дангара. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Собирзода представил подробную информацию об инвестиционных возможностях, производственной инфраструктуре, экспортном потенциале, а также налоговых и таможенных преференциях зоны. В ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества, создания совместных производственных предприятий, привлечения современных технологий и реализации приоритетных инвестиционных проектов. В преддверии Дня молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая, в IT-парк города Душанбе стоит церемония открытия недели науки, технологий, инноваций, изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Неделя науки проводится в рамках реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. В рамках мероприятия организована выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений инновационно-технологических научно-образовательных учреждений, а также IT-компания Душанбе. Также в рамках недели состоялась IT-консультация, целью которой стало создание современной площадки для диалога между государственными структурами, партнерами по развитию, телекоммуникационным сектором и средствами массовой информации. В мероприятии приняли участие более 250 представителей различных сфер. Накануне в Бишкеке стала торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, президента Киргизской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, в целях дальнейшего укрепления отношений, дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства культуры Таджикистана. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры и информации молодежной политики Киргизской Республики, представители государственных органов дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, а также жители и гости Бишкека. В ходе церемонии было подчеркнуто, что таджикские и киргизские народы на протяжении веков связывают отношения добрососедства, духовной близости и многовекторного культурного взаимодействия. Отмечалось, что культура выступает важнейшим фактором укрепления дружбы, взаимопонимания, доверия между народами, а проведение Дней культуры способствует дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 136 человек. Как передает Синхуа, об этом во вторник на брифинге для прессы сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. По его словам, в общей сложности в Конго было зарегистрировано 543 предполагаемых случаев, в том числе 32 лабораторно подтвержденных. Он отметил, что в настоящее время в центрах лечения Эбола 69% пациентов получают медицинскую помощь. В связи с продолжающимся распространением вируса в затронутых районах органы здравоохранения активизировали работу по выявлению случаев заболеваний, изоляции больных, отслеживанию контактов и лечению. Израильская армия, несмотря на действующие перемирия, нанесла авиаудары по жилому дому и автомобилю на севере сектора Газа. Число погибших палестинцев в результате атак возросло до 8 человек. Как сообщили Анадолу, источники в сфере здравоохранения, жертвами двух авиаударов стали в том числе женщины. Недалеко от здания управления вооруженной подведомственного Минобороны Сирии прогремел взрыв. После взрыва, причина которого пока неизвестна, в район Дувейла были направлены бригады скорой помощи и службы безопасности. Очевидцы сообщили о пострадавших в результате инцидента. Государственный телеканал Аль-Ихабария сообщил, что взрыв прогремел в районе Баб-Шарки в Дамаске. Его характер устанавливается. Официальные лица пока не комментировали сообщение. Уважаемые радиослушатели, это были новости на канале Овози Тоджик.

0: Напоминаем, вы слушаете радио «Увози Туджик». Уважаемые слушатели, как сообщалось ранее, накануне в Республике Таджикистан сталось значимое историческое событие, ставшее возможным благодаря беспрецедентной инициативной политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В рамках данной инициативы часть праха выдающихся исторических личностей таджикского народа Нусратулло Махсума, Шириншошо Тимура и Нисора Мухаммада была доставлена на родину из города Москвы Российской Федерации. Своим мнением по поводу данного события поделился кандидат исторических наук, представитель Национальной академии наук Таджикистана Абдулло Гафуров.
1: 19 мая 2026 года для всего Таджикистана знаменательная дата, и она должна войти в историю, поскольку именно в этот день по поручению и по инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, прах из могилы трех известных политиков Таджикистана Нусратулло Махсума, Шириншошо Тимура и Нисора Мухаммедова была перевезена из Москвы в Душанбе и предана земле. Теперь у нас в Таджикистане будет где посещать могилу двух героев Таджикистана, Нусратулло Махсума и Шириншошо Тимура. Данная инициатива президента прежде всего она актуальна с точки зрения восстановления исторической справедливости. То, что эти трое были в 30-е годы, стали жертвами политических репрессий 30-х годов, и их могилы находились на территории Российской Федерации в течение почти 100 лет. И то, что эти могилы, прах из этих могил было перевезено в Таджикистан, она имеет огромное практическое значение для восстановления справедливости. И, во-вторых, оно служит для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине и так далее.
0: По словам ученого, Нусратулло Махсуми, Шириншошо Тимур занимают особое значимое место в истории становления таджикской государственности. Их деятельность была связана с важнейшими процессами политического и общественного строительства, происходившими в сложный исторический период. Они внесли весомый вклад в формирование основ государственной системы, развитие управленческих институтов и укрепление общественно-политической структуры того времени. Их роль в истории страны остается предметом глубокого научного изучения и имеет важное значение для понимания исторического пути таджикского народа, подчеркнул ученый.
1: Мы все хорошо знаем, что Нусратулло Махсум и Шириншошо Тимур стояли у истоков образования нового таджикского государства в начале 20-х годов 20 века. И Нисор Мухаммад также стоял у истоков народного образования республики. Поэтому роль этих личностей в становлении таджикской сначала автономной Советской Социалистической Республики, потом становлении таджикской Советской Республики огромен. Нусратулло Махсум в период с 1924 по 1933 годы возглавлял Таджикистан. И именно в этот период была заложена основа для дальнейшего развития республики. И мы знаем, что за 70 лет советской власти Таджикистан из горного отстающего края, каким являлся Восточная Бухара, превратилась в одну из цветущих союзных республик. И во всем этом, на начальном этапе всего этого, именно стояли вот эти три политика. Шириншошо Тимур также, он был в руководящих работах, он является одним из основателей таджикского коммунистической партии Таджикистана. С 1934 по 1937 год возглавлял Центральный исполнительный комитет Таджикистана, что являлся первым лицом, считался первым лицом государства. Обе они сделали очень многое для Таджикистана. Они стояли у истоков создания новых органов власти в Таджикистане. Они стояли у истоков борьбы с басмачеством. Они стояли у истоков становление фундамента промышленности в Таджикистане. Они боролись, участвовали в ликвидации неграмотности. В целом, их заслуга перед Родиной очень велика. Вот эта инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации, о перевозке их могилы в Таджикистан, думаю, это очень знаменательное событие, и с чем я поздравляю всех таджикистанцев.
0: Напомним, торжественная церемония встречи последующего захоронения прошла в столице страны в городе Душанбе на кладбище Лучо. Мероприятие было организовано с соблюдением всех религиозных традиций священного ислама и прошло с особыми государственными почестями. В церемонии приняли участие представители государственных органов, общественности, а также родственники и потомки сирийских деятелей. По завершении заупокойной молитвы прах был передан земле. Участники церемонии почтили память усопших, подчеркнув их неоценимый вклад в историю государственности, развитие национального самосознания и защиту интересов народа. Следует отметить, что возвращение праха этих выдающихся личностей на родину стало актом глубокого уважения к исторической памяти и символом преемственности поколения, укрепляющим национальное единство и чувство патриотизма.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан и ООН обсудили противодействие наркоугрозам. В Узбекистане определили приоритетные задачи по развитию автомобильной промышленности. Верховный суд Кыргызской республики и посольство Турции обсудили внедрение IT-решений в правосудие и защиту инвесторов. В Астане создадут архитектурно-градостроительный совет. Ашхабад и Всемирная торговая организация согласуют шаги по интеграции Туркменистана в глобальную торговую систему. А теперь к основным новостям. Деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании 19 мая в ходе встречи обсудили директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан Зафар Самат и заместитель регионального представителя управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане Александр Федулов. Об этом сообщили в ведомстве. Были представлены предложения по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и предупреждению наркомании в Республике Таджикистан. В ходе встречи стороны выразили обеспокоенность тенденцией роста распространения синтетических наркотиков в последние годы. Александр Федулов поблагодарил за надежное сотрудничество и высоко оценил роль Республики Таджикистан в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере контроля за наркотиками и профилактики наркомании. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему развитию автомобильной отрасли.

Автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте, а затем организация полного производственного цикла в свободной экономической зоне Ангрен с дальнейшим выходом на экспортные рынки. Кыргызстан и Турция внедряют современные цифровые решения в систему правосудия. Договоренность об этом была достигнута в ходе официальной встречи председателя Верховного суда Кыргызской республики Медербека Сатыева с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Кыргызстане Мекином Мустафой Кемалем Акемом. Как сообщили в судебном ведомстве, ключевыми темами диалога стали углубление двусторонних связей, регулярный обмен опытом между судьями и внедрение международных стандартов при разрешении инвестиционных споров. Особое внимание стороны уделили технологической модернизации судов. Также запланировано усиление взаимодействия Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской республики с Академией юстиции Турции. Это позволит укрепить материально-техническую базу кыргызстанского учреждения, запустить совместные программы повышения квалификации и развить систему онлайн-обучения для судейского корпуса. Медербек Сатыев напомнил, что Турция первой признала независимость Кыргызстана, заложив фундамент стратегического партнерства. Он подчеркнул, что сегодня благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество обретает новое содержание, а важной площадкой для интеграции выступает Организация тюркских государств. Депутаты парламента Казахстана 20 мая на совместном заседании палат приняли законопроект о статусе столицы Республики Казахстан во втором чтении, передает корреспондент Закон КИЗЭТ. По словам депутата Мажилиса Нуртая Сабильянова, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ функционирования и развития столицы. Кроме того, конкретизированы нормы по порядку и режиму использования земель, включенных в пригородную зону столицы. Данный порядок и режим использования земель будет определяться правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации. А для обеспечения прозрачности и объективности депутатами внесены поправки по включению в состав градсовета независимых и профессиональных экспертов, а также общественных организаций. При этом в целях повышения доступности городской среды теперь в состав градостроительного совета включены эксперты, представляющие интересы лиц с инвалидностью. В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись переговоры главы внешнеполитического ведомства Рашида Миредова с директором департамента по присоединению к Всемирной торговой организации, или же ВТО, Майкой Ашикава, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Центральной темой встречи стало определение конкретных практических шагов по вступлению страны в организацию в качестве полноправного члена. Стороны детально обсудили динамику регионального международного торгово-экономического сотрудничества, а также ход модернизации национальной нормативно-правовой базы, которая приводится в соответствии с высокими стандартами ВТО. Стороны подчеркнули системный и последовательный характер взаимодействия, ориентированного на укрепление позиций Туркменистана на мировых рынках. В рамках программы визита Майки Ашикава в туркменскую столицу запланированы развернутые консультации с представителями профильной правительственной комиссии, координирующую весь комплекс вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗе Тоджек, и мы продолжаем. В Республике Таджикистан стало тематическое мероприятие, посвященное вопросам повышения осведомленности и информированности широких слоев населения о механизме защиты, сбережения и укрепления доверия к системе гарантирования вкладов. Фонд страхования депозитов и сбережения Таджикистана проводит круглый стол, основной целью которого является обсуждение современных подходов к информационно-разъяснительной работе, совершенствование инструментов коммуникации с населением, а также модернизация визуальной и цифровой инфраструктуры фонда. В центре внимания участников мероприятия оказались вопросы обновления брендбука, улучшения содержания дизайна информационных буклетов, а также развитие модернизации официального сайта фонда с учетом современных требований к цифровым сервисам и удобству пользователей. Отдельное внимание было уделено необходимости повышения доступности и понятности информации о механизме защиты сбережения для широких слоев населения.
1: Садыков Шерзод, менеджер по маркетингу в Альфа-банке. По инициативе Фонда страхования депозитов и сбережений Таджикистана проводится важная конференция, посвященная посвящению осведомленности населения о механизмах защиты вкладов. Такие мероприятия играют большую роль к укреплению граждан банковской сферы, повышению финансовой грамотности и информированию населения о гарантиях безопасности их сбережений. Результаты данной конференции будут полезны как и для финансового сектора, так и для общества в целом. И хочу также отметить, что данная конференция может дать определенный стимул развития по направлению повышения финансовой грамотности граждан и доверия населения в банк. Если взять именно по гарантиям, то фонд страхования имеет определенные такие критерии. Оно считается всем банкам одинаково, то есть нет определенной категории, то что этим банкам какая-то там привилегия или что-то другое. И поэтому вся информация есть на сайте фонда, можно там зайти, div.tj, можно зайти и посмотреть всем гражданам.
0: Как было отмечено в ходе обсуждения, эффективная коммуникация с вкладчиками является одним из ключевых факторов укрепления доверия к финансовой системе и повышения финансовой грамотности граждан. В рамках круглого стола участникам была представлена подробная информация о сущности и принципах функционирования системы защиты сбережения. Также были продемонстрированы обновленные информационные материалы, подготовленные для распространения среди вкладчиков и населения в целом. Особое внимание вызвали предложения по внедрению современных подходов к визуальной идентификации фонда, совершенствованию структуры информационных материалов, а также улучшению функциональности и дизайна обновленного официального веб-сайта. В обсуждении приняли участие представители финансового сектора, включая банки-партнеры, специалисты в области дизайна информационных технологий, представители фонда, общественных организаций, а также средств массовой информации.
2: Меня зовут Суфиев Захар, я представляю Спитаменбанк, работаю там пиар-маркетологом. Фонд страхования вкладов и сбережения Таджикистана играет важную роль в защите интересов вкладчиков, повышении доверия к банковской системе. В целом, такие мероприятия помогают банкам и финансовым организациям говорить с населением более понятно, открыто и вообще, что такое депозит и в чем его механизм. От нас, как от Спитаменбанка, мы являемся участниками этой системы, мы уделяем большое внимание информированию клиентов. Для нас важно, чтобы каждый вкладчик понимал, его средства защищаются в рамках законодательства Республики Таджикистан или что там происходит. Информация о механизме вообще защиты вкладов доступна в клиентских зонах банка. Об этом оповещаем наших клиентов на кассах, а также на официальном сайте в разделе «Вклады» на нашем сайте, либо на таджикской версии сайта «Пасандосхо». У нас есть для частных клиентов один из депозитных продуктов «Тифлизарин», который под 3% на 12 месяцев, и деньги можно снять в любой этот депозит, который обычно вкладывают для развития для будущих детей. Также есть у нас для юрлиц, он называется в целом «Хазина». Тоже на 3%, но уже вклад больше. Допустим, для частников там было от 100 самани, здесь уже от 10 тысяч самани. Есть возможность 10 тысяч, смотря еще в какой валюте. У нас и принимается она и в самани, и в долларах. В долларах, допустим, чуть меньше процент начисляется по депозиту, 0,5. И если там, допустим, больше вкладываете, на год, на два, на три, там увеличивается до 1%. В самоне, если до 3%. Неважно, когда вы положили. От условий все может зависеть. Таменбанк выступает здесь гарантом за защиту их депозитов, за защиту депозитов клиентов, как юрлиц, так и частных клиентов. И сама программа «Хазина» тоже выступает таким неким гарантом, которая помогает клиентам нашим в том числе банковским, в целом клиентам, помогает понять, в чем плюс этих вкладов. А он лишь в том, что вы вкладываете, и ваши деньги через некоторое время, когда банк, допустим, неважно какой, он обанкротится, здесь ваш депозит защищен, застрахован. Вы получите все свои деньги и даже больше. То есть, ну, это все зависит от того, все равно какой банк выбрать.
0: По итогам мероприятия участники подчеркнули важность дальнейшего развития цифровых коммуникаций, повышения прозрачности деятельности фонда и усиления информационно-разъяснительной работы среди населения. Проведение круглого стола направлено на укрепление открытости и узнаваемости фонда страхования депозитов и сбережения Таджикистана, а также повышение уровня информированности граждан о механизмах защиты сбережений в Республике Таджикистан.

Добрый день, с вами Ула Январи. В эфире рубрика «Агронюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Современные технологии в хлопководстве в Юване расширяют выращивание хлопчатника под пленкой. Таджикистан увеличивает импорт российской кондитерской продукции. В Пянчском районе успешно развивается шелководство. В Иванском районе Хатлонской области заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с деятельностью дехканских хозяйств и ходом развития сельскохозяйственных культур. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено выращиванию хлопчатника под пленкой, современному агротехническому методу, который в последние годы все активнее внедряется в регионах страны. В Иванском районе таким способом хлопчатник выращивается на площади 210 гектаров. Специалисты отмечают, что технология выращивания под полиэтиленовой пленкой имеет сразу несколько преимуществ. Прежде всего, она помогает сохранять влагу в почве, что особенно важно в условиях жаркого климата и ограниченных водных ресурсов. Кроме того, пленка способствует более быстрому погреванию почвы, улучшает всхожесть семян и ускоряет развитие растений. По словам аграриев, благодаря внедрению современных методов удается повысить урожайность, сократить потери влаги и снизить негативное влияние погодных условий на развитие хлопчатника. В ходе ознакомления с работой хозяйств было подчеркнуто, что правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства как одной из ключевых отраслей национальной экономики. В последние годы принимаются меры по внедрению инновационных технологий, модернизации аграрного сектора и повышению эффективности использования земельных ресурсов. Отдельное внимание уделяется вопросам адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Эксперты считают, что именно современные методы выращивания, такие как посев под пленкой и капельное орошение, помогут обеспечить стабильное производство сельхозпродукции в условиях дефицита воды. Ответственным лицам были даны конкретные поручения по расширению практики выращивания хлопчатника под пленкой, соблюдению агротехнических норм и рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Согласно информации Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, в текущем году хлопчатник методом выращивания под пленкой планируется посеять на площади 40 тысяч гектаров. Это свидетельствует о том, что технология получает все более широкое распространение по всей стране. Стоит отметить, что хлопководство остается одной из стратегически важных отраслей Таджикистана. Хлопок используется не только для производства волокна, но и для получения масла, кормов для скота, семян и другой продукции. При этом таджикский хлопок отличается высоким качеством благодаря благоприятным почвенно-климатическим условиям страны. Специалисты отрасли уверены, что дальнейшее внедрение современных технологий позволит повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции, увеличит объемы производства и укрепить продовольственную безопасность республики. Таджикистан вошел в пятерку крупнейших покупателей российских шоколадных конфет по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Такие данные проводит российский центр «Агроэкспорт». С января по апреля республика закупила российской кондитерской продукции почти на 6 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. По объемам импорта Таджикистан уступил только Казахстану и Узбекистану. Эксперты отмечают, что в последние годы спрос на российские сладости в странах Центральной Азии стабильно растет. Это связано как с расширением торгово-экономического сотрудничества между государствами региона, так и с увеличением ассортимента продукции на рынке. Кроме того, важную роль играет развитие логистики и транспортных маршрутов, благодаря которым поставки продукции становятся более оперативными и доступными. Аналитики также отмечают, что кондитерский рынок Таджикистана остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой отрасли. В республике наблюдается высокий спрос на шоколадную продукцию, печенье, карамель и другие сладости. При этом специалисты считают, что увеличение объемов импорта создает дополнительные возможности и для отечественных производителей, стимулируя развитие конкуренции и повышение качества местной продукции. Экономисты подчеркивают, что развитие торговых отношений в продовольственной сфере способствует укреплению регионального сотрудничества и расширению товарооборота между странами.
Фианском районе Хатлонской области продолжается сезон заготовки коконов шелкопряда. На сегодняшний день в районе уже собрано 11 тонн коконов из 14 тонн, запланированных на этот сезон. Как сообщил руководитель профильной организации Дильшот Курбонов, в нынешнем году район получил 570 яшиков китайского шелкопряда. По словам специалистов, данный вид отличается высокой продуктивностью. Он позволяет получить почти на 500 метров шелковой нити больше по сравнению с местными разновидностями. Кроме того, срок формирования коконов составляет менее 1 месяца, что делает процесс производства более эффективным. Шелководство традиционно считается одним из перспективных направлений сельского хозяйства Таджикистана. Особенно активно эта отрасль развивается в южных регионах страны, где природно-климатические условия благоприятны для выращивания шелкопряда. Специалисты отмечают, что развитие шелководства способствует созданию новых рабочих мест в сельской местности, повышению доходов населения и увеличению объемов сельскохозяйственной продукции. Кроме того, производство шелка имеет важное значение для развития легкой промышленности и экспортного потенциала страны. Натуральный шелк традиционно пользуется высоким спросом на международных рынках благодаря своему качеству и экологичности. Эксперты уверены, что внедрение новых технологий и использование высокопродуктивных видов шелкопряда помогут повысить эффективность отрасли и увеличить объемы производства в будущем. Это были главные новости аграрного сектора. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Углой Январи. Спасибо, что были с нами.

Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Парламент Таджикистана рассмотрел международные инвестиционные вопросы на заседании в Душанбе. В Душанбе обсудили роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия. Число погибших от Эболы в Конго возросло до 136 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе прошло очередное заседание второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания была утверждена повестка дня, в которой прошли вопросы международного экономического характера. В частности, депутаты рассмотрели вопрос о поправке к пункту статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также был рассмотрен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан, государственным унитарным предприятием Коргохимучинсози, управление международными проектами правительством Республики Башкортостан на создание индустриального парка на территории предприятия Коргохимучинсози в городе Душанбе. Заседание прошло в рамках работы второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова. Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В рамках созидательной экономической политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, 18 мая делегация инвесторов Китая в рамках международной инициативы «Один пояс, один путь» посетила свободную экономическую зону Дангара. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Собирзода представил подробную информацию об инвестиционных возможностях, производственной инфраструктуре, экспортном потенциале, а также налоговых и таможенных преференциях зоны. В ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества, создания совместных производственных предприятий, привлечения современных технологий и реализации приоритетных инвестиционных проектов. В преддверии Дня молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая в IT-парк города Душанбе, стала церемония открытия недели науки, технологий, инноваций, изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Неделя науки проводится в рамках реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. В рамках мероприятия организована выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений инновационно-технологических, научно-образовательных учреждений, а также IT-компания Душанбе. Также в рамках недели состоялась IT-консультация, целью которой стало создание современной площадки для диалога между государственными структурами, партнерами по развитию, телекоммуникационным сектором и средствами массовой информации. В мероприятии приняли участие более 250 представителей различных сфер. Накануне в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, президента Киргизской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, в целях дальнейшего укрепления отношений, дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства культуры Таджикистана. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры и информации молодежи,
молодежной политики Киргизской Республики, представители государственных органов дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, а также жители и гости Бишкека. В ходе церемонии было подчеркнуто, что таджикские и киргизские народы на протяжении веков связывают отношения добрососедства, духовной близости и многовекторного культурного взаимодействия. Отмечалось, что культура выступает важнейшим фактором укрепления дружбы, взаимопонимания, доверия между народами, а проведение Дней культуры способствует дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 136 человек. Как передает Синхуа, об этом во вторник на брифинге для прессы сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. По его словам, в общей сложности в Конго было зарегистрировано 543 предполагаемых случая, в том числе 32 лабораторно подтвержденных. Он отметил, что в настоящее время в центрах лечения Эбола 69% пациентов получают медицинскую помощь. В связи с продолжающимся распространением вируса в затронутых районах органы здравоохранения активизировали работу по выявлению случаев заболеваний, изоляции больных, отслеживанию контактов и лечению. Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, нанесла авиаудары по жилому дому и автомобилю на севере сектора Газа. Число погибших палестинцев в результате атак возросло до 8 человек. Как сообщили Анадолу, источники в сфере здравоохранения, жертвами двух авиаударов стали в том числе женщины. Недалеко от здания управления вооруженной подведомственного Минобороны Сирии прогремел взрыв. После взрыва, причина которого пока неизвестна, в район Дувейла были направлены бригады скорой помощи и службы безопасности. Очевидцы сообщили о пострадавших в результате инцидента. Государственный телеканал Аль-Ихабария сообщил, что взрыв прогремел в районе Баб-Шарки в Дамаске. Его характер устанавливается. Официальные лица пока не комментировали сообщение. Уважаемые радиослушатели, это были новости на канале Овози Тоджик.

0: «Поколение независимости». «Поколение независимости» — это программа, в котором молодые люди Таджикистана расскажут о своих достижениях, успехах и мечтах. Уважаемые слушатели, в этой программе принимают участие молодые эксперты в различных областях, которые ответят на ваши любые вопросы.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ВОЗ и Таджик и наша очередная программа «Поколение независимости». Друзья, у нас сегодня в гостях один из успешных молодых поколений Таджикистана, молодой писатель и поэт. Можно сказать, творческий человек, который, несмотря на свою молодость, уже достиг больших высот в своей жизни, Саидо Шарафи. Здравствуйте, Саидо, рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что пришли, за то, что согласились стать гостем нашей программы.
2: Здравствуйте, спасибо вам огромное, что пригласили меня на вашу программу.
1: Очень приятно. Саидо, давайте сперва начнем с вашей деятельности. Расскажите сначала немножко о себе, чтобы наши радиослушатели смогли познакомиться с вами поближе.
2: Я Саидо Шарафи, студент второго курса Российско-Таджикского славянского университета, факультет истории и международных отношений. Угу. Я детский писатель и пишу для детей рассказы. У меня две книги. Это первая книга была на таджикском и на английском языках, как «Шоди Талх», «Горкая радость». Угу. А вторая книжка тоже на двух языках, но таджикский и русский. Там мои 10 рассказов. Книга называется «Бабушка, дедушка и я».
1: Спасибо большое, Саидо. И вот давайте теперь поговорим о ваших книгах. Вот мы знаем, что вы являетесь автором нескольких книг. Как вы подбираете имена героям своих произведений?
2: Я стараюсь всегда выбирать таджикские имена. Я выбираю имена, в которых есть суть, да, и этот персонаж моего рассказа чем-то связан с этим именем, да, каким-то характером или образом, что-то такое.
1: Можете какой-нибудь пример привести?
2: В одном из моих рассказов я использовал именно Пари, Парисо. Это значит красота этой девушки, как ангелов, да, и я писал ее очень красивой, нежной такой, и я думаю, что по-другому ее назвать нельзя было, потому что, конечно же, имена персонажей должно как-то сходить с героем. Да.
1: Как думаете, сложно ли заниматься писательской деятельностью? Что вам это стоит?
2: Писать для детей – это… Я думаю, что писать для детей более сложнее. Почему? Потому что у каждого детского писателя должен быть с собой, если образно сказать, и микроскоп, и телескоп. Почему? С микроскопом ты должен увидеть вот каждую деталь, каждое слово, которое ребенок говорит, да, дети используют. А с телескопом видеть их мир, детский мир, который, я всегда говорю, я очень люблю «Экзюпери», «Маленький принц». И вот эта планета маленького принца есть у каждого ребенка, да? И нужно вот, прежде чем, чтобы ты писал для детей, ты должен узнать их характер, ты должен уметь слушать их, да, слушать детей, что они тебе говорят. Если даже это неинтересно, то можно найти оттуда что-то такого, да, чтобы использовать в своих рассказах. И половина из моих рассказов – это те рассказы, которые мои племянники или друзья вот рассказывали из своего детства, или я видел своими глазами. Вот я описывал. Ну, конечно, там есть образно. Каждый писатель добавляет частичку себя, да, своего сердца. И вот так появляется мой рассказ.
1: Вот как молодой писатель, как вы считаете, что должно быть, а чего не должно быть в детской литературе?
2: Когда я участвовал в курс конференции молодых писателей, это было в 2021 году в Хадженте. Моя первая книжка «Горкая радость». И там устоды, да, великие писатели, мне все говорили, что это не для детей, суть там убивают, такое и нельзя это показать, да. Ну, там был возраст от 4-го, да, класса начинается. Но другие наши писатели, например, как Устод Сорбон, народный писатель Таджикистана, который написал предусловие моему книге, или Устод Тимур Зульфикаров, они сказали, что не только, да, все хорошее, но иногда нужно такие рассказы, чтобы ребенок уже почти уже подросток, да, уже понимал, что все такое белое, все такое черное, да, отличал зло от добра. И если честно, теперь не знаю почему, но теперь я уже такие добрые рассказы, сказки пишу.
3: Поучительные они, да?
2: Да. И в таких рассказах тоже можно поучительные, но там груз, да, какой-то. Я потом подумала, сказала, может быть, это правильно, не нужно. Это поучительное можно и делать с добром, да? Угу. Каждый видит вот свой рассказ, свой мир по-разному. Ну, в моих рассказах есть и такое, и такое.
3: Вот с чего начинаются ваши рассказы, ваши истории? Образ, персонаж, пространство, идея, какие они?
2: Я никогда не люблю вот описывать, вот начать рассказ с описания природы, как это делать. Вот начало рассказа, вот первые предложения должны быть как магнитик, да, чтобы вот, когда ребенок это читает, чтобы он читал дальше, и стало как будто интересное, да. Например, у нашего одного писателя, у Сода Азиз, он начинается так. Однажды я потерялся у себя дома 2 дня. Это
3: уже
2: очень интересно.
3: Как
2: можно, да, дома потеряться 2 дня, чтобы тебя не нашли, вот такой интерес. Вот я думаю, всегда нужно начинать с каких-то предложений. И у писателя тоже есть своя формула, да? Но у каждого по-разному.
3: А вы как начинаете?
2: Я тоже как-то учусь, чтобы начинать так. Я начинаю с каких-то действий, да? И сразу описать, где это происходит. А это потом внутри рассказа. А сначала с каких-то диалогов или с каких-то действий. Вот так, так у меня начинаются рассказы.
3: Как молодой писатель, как вам удается донести до читателя то, что они хотят прочитать?
2: В первую очередь писатель пишет то, что он сам, да, для иногда своих проблем там пишет или каких-то то, что он сам хочет видеть детей, да. Но не должны мы забыть, что мы не пишем только для себя, мы пишем, у нас аудитория. И в первую очередь ты должен знать, для кого ты пишешь. Я имею в виду, какого возраста. Например, рассказы, которые я писала для немножко вот больших, да, 7-8 лет, я не могу дать ребенку, у кого 4 годика или 5 лет, да, должна быть разница между ними. И если ты знаешь, для кого ты пишешь, и это очень сложно, потому что каждое слово, которое ты пишешь, ты должен знать, что ребенок поймет это или не поймет, даст чего-либо это ребенку, не даст. И нужно, я думаю, что нужно писать коротко, ясно, потому что такие рассказы длинные нынешнему ребенку не очень интересны. Интернет, другие, поэтому нужно быть очень работать над ним рассказом, может быть, 2-3 месяца, чтобы был таким интересным, да. Так как сейчас немножко сложновато с печатью книгами такое, и в последней своей книге я добавил почти 10 рассказов, но и здесь 2-3 рассказа не должны были быть в этом книге, потому что там возраст меняется уже. Я стал вот это все в одну книгу.
3: В одну книгу печатать.
2: Но там есть и наш известный художник, миниатюрист Устод Олим Камолзода, для каждого рассказы нарисовал по 2 картины, которые очень интересны, и еще с картинками читать.
3: Да, верно, потому что маленьким читателям лучше будет с картинками, потому что это интереснее.
2: Да, иллюстрация играет важнейшую роль.
3: Да.
2: Когда я посмотрел книги, которые печатаются в Иране, некоторые у них только были 3-4 слова и такое, да, полностью картины,
3: все картины,
2: да, все картины, что это помогает ребенку думать, появляется такой любовь к книгам и к литературе.
3: Вот в каждом человеке есть кумир, а кто был вашим кумиром детства?
2: Ну, у меня есть идеал, который я, можно сказать, что связан с моим творчеством. Здесь я люблю, это Махатма Ганди, чью идеологию я очень люблю, читаю. А из писателей наших, почти все писатели, они мои устоды, но наставники, да? Но мой такой устод, который всегда помогает, и много чего она меня научила, это устод Латфат Кенджаева, которая, я работаю с ней, и я думаю, что если бы не было ее, может быть, я бы не был писателем, да, я бы выбрал что-то другое. Потому что сначала мои рассказы для меня, они были как-то простыми, и она дала мне такой шанс, что поверить в себя и продолжать писать и писать.
3: Вот как писатель, кого из авторов вы чаще всего читаете и почему? Авторами какого жанра вы больше всего восхищаетесь?
2: Ну, писать для взрослых или для детей, это не значит, что ты должен читать только ту или эту, да? Я читаю в детской литературе, конечно же, для взрослых. В основном люблю Хемингуэя из наших устот Сатора Турсуна, который я всегда, когда мне грустно или радостно, я читаю его рассказы, романы. Стихи читаю устот Гурухсора. Я думаю, что каждый поэт должен читать много таких проз, да, не только в стихах и прозах, и также к писателям относится. Если ты писатель, это не значит, что ты не должен читать стихи или поэмы, такие общая литература, это одна, только направления разные, поэтому нужно читать все.
3: Ваши любимые произведения?
2: Мне очень сильно помогли вот эти романы Халида Хусейни «Тысячи сияющих солнц» и «Бегущий за ветром». Но если честно сказать, что я читаю их чаще, это неправильно, потому что я, когда я читаю эти романы, мне становится грустно, да, как-то. Но я люблю их, значит, там вот, традиция вот этого народа, история очень хорошо описана, помогает как писателю. Но для души я очень, как я уже сказал, я читаю Сатора Турсуна, как «Три дня одной весны». Там тоже немножко грустновато, но как-то ты в роли вот каждого персонажа можешь узнать себя, да? Вот меня писал, да, про меня написал. Как, ну, сейчас я хочу прочитать стих Устода Гурухсора на таджикском языке. Бойшкиту инкилоб кардам имшап. غم‌های تو را کتاب کردم امشب تا عشق تو را خواب برد در دل من با داروی خواب خواب کردم امشب دل افشانم ولی هم دل ندارم زرافشانم ولی ساحل ندارم بمانندی درختی ارغوانم گلفشانم ولی حاصل ندارم اگر در دل نباشی در زبانی اگر عاقل نباشی شادمانی اگر باری زغم خندیده باشی تو دردی Хандахойман Бидони.
3: Спасибо большое, Саидо, очень красивое исполнение. Вот давайте продолжим нашу тему. И вот как молодой активный представитель Таджикистана, можете сказать, каких достижений вы добились? Я знаю, что вы были участником конкурса «Мудрости за россияне. Книга». Как это было? Какие были ваши первые впечатления после первого участия? Можете сказать?
2: Спасибо большое. В 2020 году я участвовал в этом конкурсе «Мудрости за россияне. Книга» в номинации «Мировая литература». И в городе я занял первое место, а в республике второе. И этот конкурс очень сильно мне помог. Заодно я читал так много художественной литературы, которые помогли мне в писательской деятельности. А также без экзаменов я поступил в университет. И кроме этого я участвовал... Моя первая книжка, если литературные достижения, получила премию «Книга года» в 2020 году. А также мои рассказы были переведены на многие языки, как узбекский, турецкий, английский, арабский такой. И в 2022 году я, как молодой писатель, участвовал в международном форуме, который прошел в Индии, в городе Дели, Мумбай и Агра. Там мы знакомились с другими писателями из Центральной Азии, а также актерами, творческими личностями. Это очень сильно помогает, расширяет мировоззрение у человека, в том числе, конечно же, у писателя. Писатель всегда должен общаться с интересными людьми, понимать, да, и это описать у себя в книжках.
3: Как вы считаете, какие качества присущи современной молодежи? Каким должен быть молодое поколение Таджикистана?
2: Сейчас наше молодое поколение очень старается. У нас есть такие республиканские конкурсы, как не только книга «Мудрость Зарисяне», а также у нас есть конкурсы и для химиков, и для тех, кто любит литературу или историю, и для музыкантов, для всех. Они открывают таланты, да? Это очень помогает сильно. Уже третий год, как мы видим, наблюдаем, как много личностей появились. И спасибо большое организаторам, нашим государствам.
3: Ну вот скажите, какой совет вы можете дать вашим сверстникам?
2: Ну, конечно же, читать книги, потому что, как мы знаем, много информации сейчас. И те информации, которые мы можем найти в книгах, половина из них уже в интернете есть, даже электронные книги. Но книга – это совсем другое. Те, которые читают книгу, они хорошо меня понимают, да? Как ты читаешь и представляешь вот все по-своему, да? Не только литературу, не только читают те, которые, да, занимаются литературой, пишут рассказы. Литература помогает во всех областях, да? Если ты врач или ты юрист, без разницы, да? Ты найдешь себя. Например, если будет какая-то проблема в жизни, да, и ты вспоминаешь, что вот точно такая ситуация была с каким-то персонажем в какой-то книге, и как он это сделал, да, и автоматически ты это делаешь, это тебе помогает. Ну, конечно же, у каждого есть талант, и книги это раскрывают. Книги очень помогают, и не только книги, там еще фильмы есть, но есть такие романы большие, которые нет у некоторых, например, время читать их. Можно в фильме посмотреть. Конечно же, фильм не дает 100% такое ощущение, как читаешь книгу, но помогает, да, ты понимаешь, в чем суть. Может быть, открывает твой интерес, чтобы ты стал и читал эту книгу, да?
3: Спасибо большое, Сайдо, за очень интересную беседу. И напоследок, расскажите о своих планах на будущее. Может быть, хотите что-то изменить?
2: Сейчас я работаю над своим рассказом для детей, но кроме этого я еще пишу такие для взрослых, но нигде пока не опубликовал. Все для себя пока читаю, работаю над ними.
3: В планах есть,
2: но
3: да.
2: Но это не значит, что писать для взрослых это сложнее. Я так не думаю, потому что я думаю наоборот, проще. Но какие-то новые идеи, да, какие-то... Может быть, мои друзья узнают себя там, поэтому в каких-то ролях, да? Поэтому я пока не публикую это, чтобы немножко поменять. И с каждым годом уже мнение меняется, да? Какие-то новые идеи приходят, поэтому...
3: Вот почему? Этот ваш новый рассказ, который вы уже готовите, это детское или уже для взрослых?
2: Это детское. Я хочу это опубликовать. Может быть, я повестью сделаю, потому что уже такое, да, там тема немножко большая, да, нужно описывать все это. Про одну актрису и художницу, которая живет в городе, и ее дочка живет в Америке, и она должна уехать, да. До 2 недели до полета она хочет, чтобы быть с природой в единении, нарисовать какие-то пейзажи, да, попрощаться со своей любимой родиной и уехать в Америку. И она поехала в Зимчуруд, в деревню такую, это в Арзобе, да, и там пожила немножко и увидела одну немую девушку, которая разговаривать не умеет.

0: останавливает эту машину и хочет еще раз, последний раз увидеть эту речку и попрощаться. Потому что это 2 недели для нее много чего изменили и значили. Когда она увидела, и после нескольких минут в речке она увидела куклы. И эту куклу она впервые видела. Когда она взяла в руки, она узнала себя. Там были желтые нитки, волосы и голубые глаза. И она себя узнала, и узнала, что эта девушка сделала эту куклу, но она не смогла подарить ей, да, и поставила в эту речку. Когда она взяла эту куклу и бросила свой билет в речку, и...
1: Она решила остаться?
0: Да, она вернулась. Ну, я еще хочу здесь что-то добавить такое. Именно вот эта девушка помогла ей, да, узнать свою страну больше, да, и полюбить.
1: Вот я бы хотела спросить, вот вы сейчас являетесь студентом Славянского университета, да? Вы вот когда закончите вуз, чем будете заниматься? Писательством или то, что вы по профессии уже выбрали?
0: Ну, конечно же, я уже решил для себя, и я думаю, что тот, кто уже пришел в этот мир, в этот бесконечный мир, да, бездонный мир, никогда не уйдет отсюда, да, или уйдет к каким-то трагедиям, или... Просто так не уйдет. Поэтому думаю, что я буду всегда свои слова, которые у меня есть в сердце, писать, да, с рассказами своими, с повестями, дай бог, с романами. Буду это своим читателям отдать. Но, конечно же, это моя мечта, работать со своей профессией, дипломатом, да, но а также писать свои рассказы.
1: Значит, вы будете и писателем, и дипломатом, да?
0: Как сказать, многие задают такой вопрос, что а почему у вас вы любите так литературу, но вы выбрали другую профессию?
1: Да, вообще другую профессию, да, верно?
0: Я не говорю, что для чтобы быть писателем, не только ты должен читать филологию или только книги, ты должен знать информации. Твоими собеседниками должны быть интересные люди, да, с разных профессиях. Кинематографы, актеры, также дипломаты, послы. Поэтому, ну еще есть одна причина, когда я узнал, что там преподают японский язык. Я очень люблю этот язык, и для меня еще был, как вы сказали, не 2 в 1, а 3 в 1. Поэтому я выбрала эту профессию, и не жалею, очень интересно.
1: Спасибо большое. В конце, если у вас есть какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям, вашим сверстникам?
0: Огромное спасибо, что вы меня пригласили на свою программу. Желаю всем успехов, радости, чтобы всегда читали книги. Потому что книга – это главное в нашем жизни, да? Просто мы не понимаем пока. Я думаю, что каждый в жизни должен читать книги. Тимур Зульфикаров говорит, если 3 месяца человек не будет читать книги, то мозг уже будет спать, отдыхать.
1: Будет работать, да.
0: Да, должен всегда работать, поэтому читайте книги.
1: Дорогие друзья, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ВОЗ Тоджик, и у нас в гостях был молодой писатель Саидо Шарафи. Спасибо вам, Саидо, за интересную беседу. Желаем вам успехов в дальнейшей деятельности. Будьте здоровы.
2: Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о вкладе академика Бабуджона Гафурова в возрождение и развитие национального музыкального искусства.

История музыкальной культуры Таджикистана период 1946-56 годов занимает важное место. Это время возрождения и развития национального музыкального искусства. В этом процессе, несомненно, особая заслуга героя Таджикистана академика Бобуджона Гафурова, 115-летие которого отметят в нашей стране. Доктор исторических наук Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной академии наук Таджикистана Бахринисо Кабилов рассказывает об интересных фактах деятельности выдающегося ученого. Бобуджон Гафуров уделял большое внимание не только послевоенному восстановлению развития народного хозяйства в республике, но и проблемам науки, культуры, просвещения. Не случайно его политическим кредо было высказывание – государство, не опирающееся на культуру, превращается в шаткую постройку. В 1947 году он поручил трем ведущим знатокам Шашмакома – Бубухулу Файзулаеву, Фазледдину Шахобову и Шохназару Сухибову – перенести на ноты все 200

части 52 песни монументального вокально-инструментального цикла «Шашмаком», чтобы спасти его от исчезновения. Бубуджон Гафуров, будучи выдающимся ученым, прекрасно знавший не только историю, но и культуру своего народа, понимал значение «Шашмакома» как культурно-исторического достояния таджикского народа. К тому же он наверняка знал о недостатках первой записи «Шашмакома». Выполненный в 1923-24 годах композитором, музыкальным этнографом Успенским в Бухаре. Главный недостаток заключался в том, что был записан лишь инструментальный вариант «Шашмакома» без поэтических текстов. В 1923 году на посту министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Советской Республики находился Фитрат, заказавший Успенскому за солидное вознаграждение записать бухарский «Шашмаком». Успенский в течение года готовил публикации записи «Шашмакома» в исполнении известных музыкантов Бубу Гьоса Абдугани, Бубу Джалола Назирова и Мирзо Назрулло. В апреле 1924 года бухарский «Шашмаком» был издан в Москве под редакцией Фитрата и Миронова. Как оказалось, в его издании отсутствовали поэтические тексты. При этом вокальные разделы были записаны в инструментальной версии, на что, по мнению Успенского, была воля самого Фитрата, фактически в мягкой форме запретившего записывать тексты макомов. Известный московский музыковед Беляев, изучив ситуацию, в дальнейшем понял истинную причину указания Фитрата. Большинство этих текстов были на таджикско-персидском языке. А Фитрат же, все еще находясь в тот период под сильным влиянием турецкой модели политического и культурного развития, активно проводил в жизнь идеи тюркизации культурного наследия, в том числе художественного и музыкального. И удаление старых таджикских текстов являлось для него первым шагом в проведении задуманной акции. Беляева не только волновало само вторжение политических мотивов в научную область, сколько то, что отсутствие текстов привело к сознательному искажению художественного памятника, снизило уровень его научной значимости как музыкально-исторического документа. Другим мотивом того, что натолкнуло академика Бубуджона Гафурова на скорейшее издание «Шашмакома», по-видимому, стало выступление Сталина в 1941 году на приеме в Кремле в честь участников декады таджикского искусства. Так, в письме к академику Арбелю Бубуджон Гафуров писал, что Сталин дал высокую оценку историческому прошлому таджиков, поставив перед историками Таджикистана важную задачу – шире популяризовать свое богатое прошлое. По мнению академика Рахима Масова, речь Сталина на приеме в Кремле не только вдохновила, но и обезопасила Бубуджона Гафурова при создании истории таджикского народа, вышедшей в свет в послевоенные годы. В подтверждение к сказанному отметим, что 3 июня 1949 года сам Бубуджон Гафуров писал Сталину о том, что при подготовке трудов по истории и культуре Таджикистана большую помощь оказало его выступление 22 апреля 1941 года. Со второй половины 40-х годов 20 века началась вторая запись «Шашмакома», осуществленная Бубукулом Файзулаевым, Фазлидином Шахобовым и Шохназаром Сухибовым при поддержке Бубуджона Гафурова и Садриддина Айни, которые всячески содействовали в организации группы с участием мастеров искусств, поэтов, ученых-филологов, музыковедов для всестороннего исследования этого феномена. В издании «Шашмакома» самое активное участие принял московский музыковед профессор Беляев, который в вводной части к первому тому дал аналитический обзор монументального цикла. Таким образом, в течение 20 лет с 1947 по 1967 год вышли в свет 5 томов «Шашмакома». Нужно отметить, что нотная запись, которую осуществили Бубукул Файзулаев, Шохназар Суипов и Фазлидин Шахобов при консультации Рогальского, до недавнего времени являлась наиболее полной. Она положила начало новому этапу в истории развития изучения «Шашмакома», а ее авторы были удостоены государственной премии имени Абу-Абдулло Рудаки.

Напомним, что в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмакома в Таджикистане и объявил 12 мая днем шашмакома. Бабуджон Гафуров внес личный вклад в изучение пропаганды шашмакома, который 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласила шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесла его в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. Уважаемые слушатели, в продолжение этой интересной темы мы расскажем о ярком представителе таджикского шашмакома, о легендарной Барну Исхаковой. Барну Исхакова – необыкновенной душевной красоты, великая певица ярчайшего дарования, непревзойденный мастер древнейшего классического музыкального искусства шашмаком, восхитительная, всегда полная жизненных и творческих сил. И думается, что пока в мире будут жить музыка, музыканты и любители вокала, будет жить и искусство барно.

Арно Исхокова родилась 12 мая 1927 года в городе Ташкенте в семье Бераха Исхакова, известного исполнителя восточных песен. Родители назвали новорожденную Бахмал – бархат. Впоследствии ее стали называть Барно – красивая. Оба имени как бы явились предтечей того, что у нее сформировался красивый бархатный голос, уникальный в своей силе и своеобразному звучанию. К тому же она обладала феноменальным слухом. Казалось, что вся ее органика была воплощением гармонии. Исполнительское мастерство Барно можно назвать волшебством. Она умело воспользовалась своим голосом, придавая песням буквально божественную окраску и какую-то мистическую прелесть. Барно Исхакова мастерски продолжал традиции великих исполнителей прошлого. Корни ее искусства уходили к орифеям Шашмакова, Левичу, Бабаханову, Думлу, Халиму и Бодову и другим не менее известным мастерам. В дело ее формирования как певицы много сил вложили знаменитый Михаил Талмасов, а также широко известные в середине прошлого века знатоки этого классического вокального жанра Юнус Раджабе и Нумджон Икромов. Душанбе. Творческая жизнь Барно Исхоковой проходила под влиянием таких ярчайших звезд Шашмакома, как Бубокул Файзулоев, Шох Назар Сугибов, Фазледдин Шахобов. Особое место в этом перечне занимает, конечно, художник грандиозного масштаба, певец Нерьё Аминов. Они были современниками и соратниками, работали вместе и дружили. Это было сотрудничество двух выдающихся личностей, в равной мере чтимых народами Центральной Азии, прежде всего Узбекистана и Таджикистана. В Шашмаком, как и в песне любимых композиторов Яхьё Сабзанова, Сулеймана Юдакова и других, Барно Исхакова вкладывала всю свою душу. Сегодня со слезами на глазах вспоминаются мельчайшие детали алмазной грани ее исполнительской манеры, ее наэлектризованное состояние во время выступления. Нет, Барно не пела, она священно действовала.

слушатели всегда удивлялись и удивляются сейчас, откуда у такой хрупкой женщины брались силы петь с таким только ей присущим эмоциональным вокалом. Откуда такая мощь глубочайшей и волнующей лирики, тончайшего с божественным чувством меры артистизма. На все эти вопросы у бухарских евреев краткий и вместе с тем точный ответ – «Худодот» – «Бог дал». Ее искусство высоко ценили такие знатоки восточной музыкальной культуры и особенно шашмакома, как таджикские писатели Боки Рахимзода, Мирзо Турсунзода, Джалил Икруми и другие знаменитые певцы республики, увенчанные лаврами, имеющие звание народных артистов СССР, радовались, когда Барно называла их своими сподвижниками. Да, Барно – мастер особой художественной значимости. Она родилась на века, ибо у художников ее масштаба есть только дни рождения, они вечны. Ее с упоением слушают и будут слушать любители восточной музыки и пения во всех странах, где ей довелось петь, в том числе и в Израиле. Было очевидно, что Барно неизменно следовала важнейшим канонам актерской деятельности. Она проживала каждую свою песню, каждое ее слово, каждый звук и доносила до слушателя смысл того, о чем она пела. Казалось, что те, к кому она обращалась, слышат дыхание певицы, биение ее сердца, состояние души. Эмоциональный настрой Барно Исхоковой заражал аудиторию, приходившую неописуемый восторг от встречи с актрисой, виртуозно владеющей своим чудодейственным ремеслом. Барно Исхокова пела самозабвенно. Казалось, что она отключалась от окружавшего ее мира. Вместе с тем, как мощный невидимый магнит, она притягивала к себе слушателя и вводила в мир прекрасного, заставляла быть соучастниками ее настроения, ее переживаний. Певицы и зал сливались в единое целое.

Сегодня, на наш взгляд, Барно Исхаковой по праву принадлежит достойное место в череде вечно живых мастеров классического пения. Как и все они, эта замечательная певица останется знаковой фигурой в истории культуры бухарских евреев. И мы твердо уверены, благоговейное отношение к ее памяти потомство будет проявлять вечно.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наиб Бугу Раджнитик Прокреонпар Вишешгя Чарча Ораджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Абумансур Исмаилов и ведущие программы я, Тахмина Амонова, Фаридун Мукими и Угилой Анвари. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Парламент Таджикистана рассмотрел международные инвестиционные вопросы на заседании в Душанбе. В Душанбе обсудили роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия. Число погибших от Эболы в Конго возросло до 136 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе прошло очередное заседание второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания была утверждена повестка дня, в которой прошли вопросы международного экономического характера. В частности, депутаты рассмотрели вопрос о поправке к пункту статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также был рассмотрен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан, государственным унитарным предприятием Коргохимучинсози, управление международными проектами правительством Республики Башкортостан на создание индустриального парка на территории предприятия Коргохимучинсози в городе Душанбе. Заседание прошло в рамках работы второй сессии Маджлис Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова. Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В рамках созидательной экономической политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, 18 мая делегация инвесторов Китая в рамках международной инициативы «Один пояс, один путь» посетила свободную экономическую зону Дангара. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Собирзода представил подробную информацию об инвестиционных возможностях, производственной инфраструктуре, экспортном потенциале, а также налоговых и таможенных преференциях зоны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, создания совместных производственных предприятий, привлечения современных технологий и реализации приоритетных инвестиционных проектов. В преддверии Дня молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая, в IT-парк города Душанбе стала церемония открытия недели науки, технологий, инноваций, изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Неделя науки проводится в рамках реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. В рамках мероприятия организована выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений инновационно-технологических, научно-образовательных учреждений, а также IT-компания Душанбе. Также в рамках недели состоялась IT-консультация, целью которой стало создание современной площадки для диалога между государственными структурами, партнерами по развитию, телекоммуникационным сектором и средствами массовой информации. В мероприятии приняли участие более 250 представителей различных сфер. Накануне в Бишкеке стала торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, президента Киргизской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, в целях дальнейшего укрепления отношений, дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства культуры Таджикистана. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры информации молодежной политики Киргизской Республики, представители государственных органов дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, а также жители и гости Бишкека. В ходе церемонии было подчеркнуто, что таджикские и киргизские народы на протяжении веков связывают отношения добрососедства, духовной близости и многовекторного культурного взаимодействия. Отмечалось, что культура выступает важнейшим фактором укрепления дружбы, взаимопонимания, доверия между народами, а проведение Дней культуры способствует дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 136 человек. Как передает Синхуа, об этом во вторник на брифинге для прессы сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. По его словам, в общей сложности в Конго было зарегистрировано 543 предполагаемых случая, в том числе 32 лабораторно подтвержденных. Он отметил, что в настоящее время в центрах лечения Эбола 69% пациентов получают медицинскую помощь. В связи с продолжающимся распространением вируса в затронутых районах органы здравоохранения активизировали работу по выявлению случаев заболеваний, изоляции больных, отслеживанию контактов и лечению. Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, нанесла авиаудары по жилому дому и автомобилю на севере сектора Газа. Число погибших палестинцев в результате атак возросло до 8 человек. Как сообщили Анадолу, источники в сфере здравоохранения, жертвами двух авиаударов стали в том числе женщины. Недалеко от здания управления вооруженной подведомственного Минобороны Сирии прогремел взрыв. После взрыва, причина которого пока неизвестна, в район Дувейла были направлены бригады скорой помощи и службы безопасности. Очевидцы сообщили о пострадавших в результате инцидента. Государственный телеканал Аль-Ихабария сообщил, что взрыв прогремел в районе Баб-Шарки в Дамаске. Его характер устанавливается. Официальные лица пока не комментировали сообщение. Уважаемые радиослушатели, это были новости на канале Овози Таджик.

0: Напоминаем, вы слушаете радио Увози Тоджик. Уважаемые слушатели, как сообщалось ранее, накануне в Республике Таджикистан стало значимое историческое событие, ставшее возможным благодаря беспрецедентной инициативной политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В рамках данной инициативы часть прах выдающихся исторических личностей таджикского народа Нусратулло Махсума, Ширинсо Шотимура и Нисора Мухаммада была доставлена на родину из города Москвы Российской Федерации. Своим мнением по поводу данного события поделился кандидат исторических наук, представитель Национальной академии наук Таджикистана Абдулло Гафуров.
1: 19 мая 2026 года для всего Таджикистана знаменательная дата, и она должна войти в историю, поскольку именно в этот день по поручению и по инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, прах из могилы трех известных политиков Таджикистана Нусратулло Махсума, Ширинсо Шотимура и Нисора Мухаммедова была перевезена из Москвы в Душанбе и предана земле. Теперь у нас в Таджикистане будет где посещать могилу двух героев Таджикистана, Нусратулло Махсума и Ширинсо Шотимура. Данная инициатива президента прежде всего она актуальна с точки зрения восстановления исторической справедливости. То, что эти трое были в 30-е годы, стали жертвами политических репрессий 30-х годов, и их могилы находились на территории Российской Федерации в течение почти 100 лет. И то, что эти могилы, прах из этих могил было перевезено в Таджикистан, она имеет огромное практическое значение для восстановления справедливости. И, во-вторых, оно служит для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родине и так далее.
0: По словам ученого, Нусратулло Махсум и Ширинсо Шотимур занимают особое значимое место в истории становления таджикской государственности. Их деятельность была связана с важнейшими процессами политического и общественного строительства, происходившими в сложный исторический период. Они внесли весомый вклад в формирование основ государственной системы, развитие управленческих институтов и укрепление общественно-политической структуры того времени. Их роль в истории страны остается предметом глубокого научного изучения и имеет важное значение для понимания исторического пути таджикского народа, подчеркнул ученый.
1: Мы все хорошо знаем, что Нусратулло Махсум и Ширинсо Шотимур стояли у истоков образования нового таджикского государства в начале 20-х годов 20 века. И Нисор Мухаммад также стоял у истоков народного образования республики. Поэтому роль этих личностей в становлении таджикской сначала автономной Советской Социалистической Республики, потом становлении таджикской Советской Республики огромен. Нусратулло Махсум в период с 1924 по 1933 годы возглавлял Таджикистан. И именно в этот период была заложена основа для дальнейшего развития республики. И мы знаем, что за 70 лет советской власти Таджикистан из горного отстающего края, каким являлся Восточная Бухара, превратилась в одно из цветущих союзных республик. И во всем этом, на начальном этапе всего этого, именно стояли вот эти три политика. Ширинсо Шотимур также, он был в руководящих работах, он является одним из основателей таджикского коммунистической партии Таджикистана. С 1934 по 1937 год возглавлял Центральный исполнительный комитет Таджикистана, что являлся первым лицом, считался первым лицом государства. Обе они сделали очень многое для Таджикистана. Они стояли у истоков создания новых органов власти в Таджикистане. Они стояли у истоков борьбы с басмачеством. Они стояли у истоков становление фундамента промышленности в Таджикистане. Они боролись, участвовали в ликвидации неграмотности. В целом их заслуга перед Родиной очень велика. Вот эта инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации о перевозке их могилы в Таджикистан, думаю, это очень знаменательное событие, и с чем я поздравляю всех таджикистанцев.
0: Напомним, торжественная церемония встречи последующего захоронения прошла в столице страны в городе Душанбе на кладбище Лучо. Мероприятие было организовано с соблюдением всех религиозных традиций священного ислама и прошло с особыми государственными почестями. В церемонии приняли участие представители государственных органов, общественности, а также родственники и потомки сирийских деятелей. По завершении заупокойной молитвы прах был передан земле. Участники церемонии почтили память усопших, подчеркнув их неоценимый вклад в историю государственности, развитие национального самосознания и защиту интересов народа. Следует отметить, что возвращение праха этих выдающихся личностей на родину стало актом глубокого уважения к исторической памяти и символом преемственности поколения, укрепляющим национальное единство и чувство патриотизма.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозитоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан и ООН обсудили противодействие наркоугрозам. В Узбекистане определили приоритетные задачи по развитию автомобильной промышленности. Верховный суд Кыргызской республики и посольство Турции обсудили внедрение IT-решений в правосудие и защиту инвесторов. В Астане создадут архитектурно-градостроительный совет. Ашхабад и Всемирная торговая организация согласуют шаги по интеграции Туркменистана в глобальную торговую систему. А теперь к основным новостям. Деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании 19 мая в ходе встречи обсудили директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан Зафар Самат и заместитель регионального представителя управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане Александр Федулов. Об этом сообщили в ведомстве. Были представлены предложения по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и предупреждению наркомании в Республике Таджикистан. В ходе встречи стороны выразили обеспокоенность тенденцией роста распространения синтетических наркотиков в последние годы. Александр Федулов поблагодарил за надежное сотрудничество и высоко оценил роль Республики Таджикистан в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе. В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере контроля за наркотиками и профилактики наркомании. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему развитию автомобильной отрасли, расширению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отечественного автопрома. Было отмечено, что активно развивается производство автокомпонентов и промышленная кооперация. Более 300 предприятий выпускают комплектующие для Chevrolet, а порядка 40 компаний сотрудничают с Kia и BYD. В отрасли уже работают свыше 10 тысяч молодых специалистов. В ходе презентации рассмотрены планы по достижению показателя в 1 миллион по объемам производства и уровню занятости в отрасли. Особое внимание уделено развитию локализации, технологической независимости и созданию собственного конкурентоспособного продукта. Отдельно представлен проект производства автомобилей Volkswagen. На первом этапе предусмотрен запуск крупноузловой сборки в Ташкенте, а затем организация полного производственного цикла в свободной экономической зоне Ангрен с дальнейшим выходом на экспортные рынки. Кыргызстан и Турция внедряют современные цифровые решения в систему правосудия. Договоренность об этом была достигнута в ходе официальной встречи председателя Верховного суда Кыргызской республики Медербека Сатыева с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Кыргызстане Мекином Мустафой Кемалем Акемом. Как сообщили в судебном ведомстве, ключевыми темами диалога стали углубление двусторонних связей, регулярный обмен опытом между судьями и внедрение международных стандартов при разрешении инвестиционных споров. Особое внимание стороны уделили технологической модернизации судов. Также запланировано усиление взаимодействия Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской республики с Академией юстиции Турции. Это позволит укрепить материально-техническую базу кыргызстанского учреждения, запустить совместные программы повышения квалификации и развить систему онлайн-обучения для судейского корпуса. Медербек Сатыев напомнил, что Турция первой признала независимость Кыргызстана, заложив фундамент стратегического партнерства. Он подчеркнул, что сегодня благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество обретает новое содержание, а важной площадкой для интеграции выступает Организация тюркских государств. Депутаты парламента Казахстана 20 мая на совместном заседании палат приняли законопроект о статусе столицы Республики Казахстан во втором чтении, передает корреспондент Закон КИЗ. По словам депутата Мажилиса Нуртая Сабельянова, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ функционирования и развития столицы. Кроме того, конкретизированы нормы по порядку и режиму использования земель, включенных в пригородную зону столицы. Данный порядок и режим использования земель будет определяться правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации. А для обеспечения прозрачности и объективности депутатами внесены поправки по включению в состав градсовета независимых и профессиональных экспертов, а также общественных организаций. При этом в целях повышения доступности городской среды теперь в состав градостроительного совета включены эксперты, представляющие интересы лиц с инвалидностью.
В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись переговоры главы внешнеполитического ведомства Рашида Миредова с директором департамента по присоединению к Всемирной торговой организации, или же ВТО, Майкой Ашикава, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Центральной темой встречи стало определение конкретных практических шагов по вступлению страны в организацию в качестве полноправного члена. Стороны детально обсудили динамику регионального международного торгово-экономического сотрудничества, а также ход модернизации национальной нормативно-правовой базы, которая приводится в соответствии с высокими стандартами ВТО. Стороны подчеркнули системный и последовательный характер взаимодействия, ориентированного на укрепление позиций Туркменистана на мировых рынках. В рамках программы визита Майки Ашикава в туркменскую столицу запланированы развернутые консультации с представителями профильной правительственной комиссии, координирующую весь комплекс вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Обсуждение современных подходов к информационно-разъяснительной работе, совершенствование инструментов коммуникации с населением, а также модернизацию визуальной и цифровой инфраструктуры фонда. В центре внимания участников мероприятия оказались вопросы обновления брендбука, улучшения содержания дизайна информационных буклетов, а также развитие модернизации официального сайта фонда с учетом современных требований к цифровым сервисам и удобству пользователей. Отдельное внимание было уделено необходимости повышения доступности и понятности информации о механизме защиты сбережения для широких слоев населения.
1: Садыков Шерзод, менеджер по маркетингу в Альфа-банке. По инициативе фонда страхования депозитов и сбережений Таджикистана проводится важная конференция, посвященная посвящению осведомленности населения о механизмах защиты вкладов. Такие мероприятия играют большую роль к укреплению граждан банковской сферы, повышению финансовой грамотности и информированию населения о гарантиях безопасности их сбережений. Результаты данной конференции будут полезны как и для финансового сектора, так и для общества в целом. И хочу также отметить, что данная конференция может дать определенный стимул развития по направлению повышения финансовой грамотности граждан и доверия населения в банк. Если взять именно по гарантиям, то фонд страхования имеет определенные такие критерии. Оно считается всем банкам одинаково, то есть нет определенной категории, то что этим банкам какая-то там привилегия или что-то другое. И поэтому вся информация есть на сайте фонда, можно там зайти, div.tj, можно зайти и посмотреть всем гражданам.
0: Как было отмечено в ходе обсуждения, эффективная коммуникация с вкладчиками является одним из ключевых факторов укрепления доверия к финансовой системе и повышения финансовой грамотности граждан. В рамках круглого стола участникам была представлена подробная информация о сущности и принципах функционирования системы защиты сбережения. Также были продемонстрированы обновленные информационные материалы, подготовленные для распространения среди вкладчиков и населения в целом. Особое внимание вызвали предложения по внедрению современных подходов к визуальной идентификации фонда, совершенствованию структуры информационных материалов, а также улучшению функциональности и дизайна обновленного официального веб-сайта. В обсуждении приняли участие представители финансового сектора, включая банки, партнеры, специалисты в области дизайна информационных технологий, представители фонда, общественных организаций, а также средств массовой информации.
2: Меня зовут Суфиев Захар, я представляю Спитаментбанк, работаю там пиар-маркетологом. Фонд страхования вкладов и сбережения Таджикистана играет важную роль в защите интересов вкладчиков, повышении доверия к банковской системе. В целом, такие мероприятия помогают банкам и финансовым организациям говорить с населением более понятно, открыто и вообще, что такое депозит и в чем его механизм. От нас, как от Спитаментбанка, мы являемся участниками этой системы, мы уделяем большое внимание информированию клиентов. Для нас важно, чтобы каждый вкладчик понимал, его средства защищаются в рамках законодательства Республики Таджикистан или что там происходит. Информация о механизме вообще защиты вкладов доступна в клиентских зонах банка. Об этом оповещаем наших клиентов на кассах, а также на официальном сайте в разделе «Вклады» на нашем сайте, либо на таджикской версии сайта «Пасандосхо». У нас есть для частных клиентов один из депозитных продуктов «Тифлизарин», который под 3% на 12 месяцев, и деньги можно снять в любой этот депозит, который обычно вкладывают для развития для будущих детей. Также есть у нас для юрлиц, он называется в целом «Хазина». Тоже на 3%, но уже вклад больше. Допустим, для частников там было от 100 самани, здесь уже от 10 тысяч самани. Есть возможность 10 тысяч, смотря еще в какой валюте. У нас и принимается она и в самани, и в долларах. В долларах, допустим, чуть меньше процент начисляется по депозиту, 0,5. И если там, допустим, больше вкладываете, на год, на два, на три, там увеличивается до 1%. В самоне, если до 3%. Не важно, когда вы положили. От условий все может зависеть. Таминбанк выступает здесь гарантом за защиту их депозитов, за защиту депозитов клиентов, как юрлиц, так и частных клиентов. И сама программа «Хазина» тоже выступает таким неким гарантом, которая помогает клиентам нашим, в том числе банковским, в целом клиентам, помогает понять, в чем плюс этих вкладов. А он лишь в том, что вы вкладываете, и ваши деньги через некоторое время, когда банк, допустим, неважно какой, он обанкротится, здесь ваш депозит защищен, застрахован. Вы получите все свои деньги и даже больше. То есть, ну, это все зависит от того, все равно какой банк выбрать.
0: По итогам мероприятия участники подчеркнули важность дальнейшего развития.

развитие цифровых коммуникаций, повышение прозрачности деятельности фонда и усиление информационно-разъяснительной работы среди населения. Проведение круглого стола направлено на укрепление открытости и узнаваемости фонда страхования депозитов и сбережений Таджикистана, а также повышение уровня информированности граждан о механизмах защиты сбережений в Республике Таджикистан.

Добрый день, с вами Ула Январи. В эфире рубрика «Агронюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Современные технологии в хлопководстве. В Юване расширяют выращивание хлопчатника под пленкой. Таджикистан увеличивает импорт российской кондитерской продукции. В Пянчском районе успешно развивается шелководство. В Иванском районе Хатлонской области заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с деятельностью дихканских хозяйств и ходом развития сельскохозяйственных культур. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено выращиванию хлопчатника под пленкой, современному агротехническому методу, который в последние годы все активнее внедряется в регионах страны. В Иванском районе таким способом хлопчатник выращивается на площади 210 гектаров. Специалисты отмечают, что технология выращивания под полиэтиленовой пленкой имеет сразу несколько преимуществ. Прежде всего, она помогает сохранять влагу в почве, что особенно важно в условиях жаркого климата и ограниченных водных ресурсов. Кроме того, пленка способствует более быстрому погреванию почвы, улучшает всхожесть семян и ускоряет развитие растений. По словам аграриев, благодаря внедрению современных методов удается повысить урожайность, сократить потери влаги и снизить негативное влияние погодных условий на развитие хлопчатника. В ходе ознакомления с работой хозяйств было подчеркнуто, что правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства как одной из ключевых отраслей национальной экономики. В последние годы принимаются меры по внедрению инновационных технологий, модернизации аграрного сектора и повышению эффективности использования земельных ресурсов. Отдельное внимание уделяется вопросам адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Эксперты считают, что именно современные методы выращивания, такие как посев под пленкой и капельное орошение, помогут обеспечить стабильное производство сельхозпродукции в условиях дефицита воды. Ответственным лицам были даны конкретные поручения по расширению практики выращивания хлопчатника под пленкой, соблюдению агротехнических норм и рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Согласно информации Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, в текущем году хлопчатник методом выращивания под пленкой планируется посеять на площади 40 тысяч гектаров. Это свидетельствует о том, что технология получает все более широкое распространение по всей стране. Стоит отметить, что хлопководство остается одной из стратегически важных отраслей Таджикистана. Хлопок используется не только для производства волокна, но и для получения масла, кормов для скота, семян и другой продукции. При этом таджикский хлопок отличается высоким качеством благодаря благоприятным почвенно-климатическим условиям страны. Специалисты отрасли уверены, что дальнейшее внедрение современных технологий позволит повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции, увеличит объемы производства и укрепит продовольственную безопасность республики. Таджикистан вошел в пятерку крупнейших покупателей российских шоколадных конфет по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Такие данные проводит российский центр «Агроэкспорт». С января по апреля республика закупила российской кондитерской продукции почти на 6 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. По объемам импорта Таджикистан уступил только Казахстану и Узбекистану. Эксперты отмечают, что в последние годы спрос на российские сладости в странах Центральной Азии стабильно растет. Это связано как с расширением торгово-экономического сотрудничества между государствами региона, так и с увеличением ассортимента продукции на рынке. Кроме того, важную роль играет развитие логистики и транспортных маршрутов, благодаря которым поставки продукции становятся более оперативными и доступными. Аналитики также отмечают, что кондитерский рынок Таджикистана остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой отрасли. В республике наблюдается высокий спрос на шоколадную продукцию, печенье, карамель и другие сладости. При этом специалисты считают, что увеличение объемов импорта создает дополнительные возможности и для отечественных производителей, стимулируя развитие конкуренции и повышение качества местной продукции. Экономисты подчеркивают, что развитие торговых отношений в продовольственной сфере способствует укреплению регионального сотрудничества и расширению товарооборота между странами.
В Пианском районе Хатлонской области продолжается сезон заготовки коконов шелкопряда. На сегодняшний день в районе уже собрано 11 тонн коконов из 14 тонн, запланированных на этот сезон. Как сообщил руководитель профильной организации Дильшот Курбонов, в нынешнем году район получил 570 яшиков китайского шелкопряда. По словам специалистов, данный вид отличается высокой продуктивностью. Он позволяет получить почти на 500 метров шелковой нити больше по сравнению с местными разновидностями. Кроме того, срок формирования коконов составляет менее 1 месяца, что делает процесс производства более эффективным. Шелководство традиционно считается одним из перспективных направлений сельского хозяйства Таджикистана. Особенно активно эта отрасль развивается в южных регионах страны, где природно-климатические условия благоприятны для выращивания шелкопряда. Специалисты отмечают, что развитие шелководства способствует созданию новых рабочих мест в сельской местности, повышению доходов населения и увеличению объемов сельскохозяйственной продукции. Кроме того, производство шелка имеет важное значение для развития легкой промышленности и экспортного потенциала страны. Натуральный шелк традиционно пользуется высоким спросом на международных рынках благодаря своему качеству и экологичности. Эксперты уверены, что внедрение новых технологий и использование высокопродуктивных видов шелкопряда помогут повысить эффективность отрасли и увеличить объемы производства в будущем. Это были главные новости аграрного сектора. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Углой Анвари. Спасибо, что были с нами.

Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Парламент Таджикистана рассмотрел международные инвестиционные вопросы на заседании в Душанбе. В Душанбе обсудили роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия. Число погибших от Эболы в Конго возросло до 136 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе прошло очередное заседание второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания была утверждена повестка дня, в которой прошли вопросы международного экономического характера. В частности, депутаты рассмотрели вопрос о поправке к пункту статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также был рассмотрен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан, государственным унитарным предприятием Коргу Химучинсози, управление международными проектами правительством Республики Башкортостан на создание индустриального парка на территории предприятия Коргохимошинсозе в городе Душанбе. Заседание прошло в рамках работы второй сессии Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан 7-го созыва. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова. Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В рамках созидательной экономической политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, 18 мая делегация инвесторов Китая в рамках международной инициативы «Один пояс, один путь» посетила свободную экономическую зону Дангара. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Собирзода представил подробную информацию об инвестиционных возможностях, производственной инфраструктуре, экспортном потенциале, а также налоговых и таможенных преференциях зоны. В ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества, создания совместных производственных предприятий, привлечения современных технологий и реализации приоритетных инвестиционных проектов. В преддверии Дня молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая в IT-парк города Душанбе, стала церемония открытия недели науки, технологий, инноваций, изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Неделя науки проводится в рамках реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. В рамках мероприятия организована выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений инновационно-технологических научно-образовательных учреждений, а также IT-компания Душанбе. Также в рамках недели состоялась IT-консультация, целью которой стало создание современной площадки для диалога между государственными структурами, партнерами по развитию, телекоммуникационным сектором и средствами массовой информации. В мероприятии приняли участие более 250 представителей различных сфер. Накануне в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Киргизской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, президента Киргизской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, в целях дальнейшего укрепления отношений, дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства культуры Таджикистана. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры и информации молодежи,
молодежной политики Киргизской Республики, представители государственных органов, дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, а также жители и гости Бишкека. В ходе церемонии было подчеркнуто, что таджикские и киргизские народы на протяжении веков связывают отношения добрососедства, духовной близости и многовекторного культурного взаимодействия. Отмечалось, что культура выступает важнейшим фактором укрепления дружбы, взаимопонимания, доверия между народами, а проведение Дней культуры способствует дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. Число погибших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 136 человек. Как передает Синхуа, об этом во вторник на брифинге для прессы сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. По его словам, в общей сложности в Конго было зарегистрировано 543 предполагаемых случаев, в том числе 32 лабораторно подтвержденных. Он отметил, что в настоящее время в центрах лечения Эбола 69% пациентов получают медицинскую помощь. В связи с продолжающимся распространением вируса в затронутых районах органы здравоохранения активизировали работу по выявлению случаев заболеваний, изоляции больных, отслеживанию контактов и лечению. Израильская армия, несмотря на действующие перемирия, нанесла авиаудары по жилому дому и автомобилю на севере сектора Газа. Число погибших палестинцев в результате атак возросло до 8 человек. Как сообщили Анадолу, источники в сфере здравоохранения, жертвами двух авиаударов стали в том числе женщины. Недалеко от здания управления вооруженной подведомственного Минобороны Сирии прогремел взрыв. После взрыва, причина которого пока неизвестна, в район Дувейла были направлены бригады скорой помощи и службы безопасности. Очевидцы сообщили о пострадавших в результате инцидента. Государственный телеканал Аль-Ихабария сообщил, что взрыв прогремел в районе Бабшарки в Дамаске. Его характер устанавливается. Официальные лица пока не комментировали сообщение. Уважаемые радиослушатели, это были новости на канале Оводи Тоджик.

0: «Поколение независимости». «Поколение независимости» — это программа, в котором молодые люди Таджикистана расскажут о своих достижениях, успехах и мечтах. Уважаемые слушатели, в этой программе принимают участие молодые эксперты в различных областях, которые ответят на ваши любые вопросы.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ВОЗИ ТОДЖИК и наша очередная программа «Поколение независимости». Друзья, у нас сегодня в гостях один из успешных молодых поколений Таджикистана, молодой писатель и поэт. Можно сказать, творческий человек, который, несмотря на свою молодость, уже достиг больших высот в своей жизни, Саидо Шарафи. Здравствуйте, Саидо, рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что пришли, за то, что согласились стать гостем нашей программы.
2: Здравствуйте, спасибо вам огромное, что пригласили меня на вашу программу.
1: Очень приятно. Саидо, давайте сперва начнем с вашей деятельности. Расскажите сначала немножко о себе, чтобы наши радиослушатели смогли познакомиться с вами поближе.
2: Я Саидо Шарафи, студент второго курса Российско-Таджикского славянского университета, факультет истории и международных отношений. Uh-huh. Я детский писатель и пишу для детей рассказы. У меня две книги. Это первая книга была на таджикском и на английском языках, как «Шоди Талх», «Горькая радость». Uh-huh. А вторая книжка тоже на двух языках, но таджикский и русский. Там мои 10 рассказов. Книга называется «Бабушка, дедушка и я».
1: Спасибо большое, Саидо. И вот давайте теперь поговорим о ваших книгах. Вот мы знаем, что вы являетесь автором нескольких книг. Как вы подбираете имена героям своих произведений?
2: Я стараюсь всегда выбирать таджикские имена. Я выбираю имена, в которых есть суть, да, и этот персонаж моего рассказа чем-то связан с этим именем, да, каким-то характером или образом, что-то такое.
1: Можете какой-нибудь пример привести?
2: В одном из моих рассказов я использовал имя Пари, Парисо. Это значит красота этой девушки, как ангелов, да, и я писал ее очень красивой, нежной такой, и я думаю, что по-другому ее назвать нельзя было, потому что, конечно же, имена персонажей должно как-то сходить с героем. Да.
1: Как думаете, сложно ли заниматься писательской деятельностью? Что вам это стоит?
2: Писать для детей — это... Я думаю, что писать для детей более сложнее. Почему? Потому что у каждого детского писателя должен быть с собой, если образно сказать, и микроскоп, и телескоп. Почему? С микроскопом ты должен увидеть вот каждую деталь, каждое слово, которое ребенок говорит, да, дети используют. А с телескопом видеть их мир, детский мир, который, я всегда говорю, я очень люблю Экзюпери, «Маленький принц». И вот эта планета маленького принца есть у каждого ребенка, да? И нужно вот, прежде чем, чтобы ты писал для детей, ты должен узнать их характер, ты должен уметь слушать их, да, слушать детей, что они тебе говорят. Если даже это неинтересно, то можно найти оттуда что-то такого, да, чтобы использовать в своих рассказах. И половина из моих рассказов – это те рассказы, которые я... которые мои племянники или друзья вот рассказывали из своего детства, или я видел своими глазами. Вот я описывал. Ну, конечно, там есть образ, на несколько. Каждый писатель добавляет частичку себя, да, своего сердца. И вот так появляются мои рассказы.
1: Вот как молодой писатель, как вы считаете, что должно быть, а чего не должно быть в детской литературе?
2: Когда я участвовал в курсе конференции молодых писателей, это было в 2021 году в Ходжентии. Моя первая книжка «Горькая радость». И там устоды, да, великие писатели, мне все говорили, что это не для детей, суть там убивают, такое и нельзя это показать, да. Ну, там был возраст от 4-го, да, класса начинается. Но другие наши писатели, например, как устод Сорбон, народный писатель Таджикистана, который написал предусловие моему книге, или устод Тимур Зульфикаров, они сказали, что не только, да, все хорошее, но иногда нужно такие рассказы, чтобы ребенок уже почти уже подросток, да, уже понимал, что все такое белое, все такое черное, да, отличал зло от добра. И если честно, теперь не знаю почему, но теперь я уже такие добрые рассказы, сказки пишу.
1: Поучительные они, да?
2: Да. И в таких рассказах тоже можно поучительные, но там грусть, да, какой-то. Я потом подумала, сказала, может быть, это правильно, не нужно. Это поучительное можно и делать с добром, да?
1: Угу.
2: Каждый видит вот свой рассказ, свой мир по-разному. Ну, в моих рассказах есть и такое, и такое.
1: Вот с чего начинаются ваши рассказы, ваши истории? Образ, персонаж, пространство, идея, какие они?
2: Я никогда не люблю вот описывать, вот начать рассказ с описания природы, как это делают. Вот начало рассказа, вот первые предложения должны быть как магнитик, да, чтобы вот, когда ребенок это читает, чтобы он читал дальше, и стало как будто интересное, да. Например, у нашего одного писателя, Устода Азиз, он начинается так. Однажды я потерялся у себя дома 2 дня. Это
1: уже
2: очень интересно.
1: Как
2: можно, да, дома потеряться 2 дня, чтобы тебя не нашли, вот такой интерес. Вот я думаю, всегда нужно начинать с каких-то предложений. И у писателя тоже есть своя формула, да? Но у каждого по-разному.
1: А вы как начинаете?
2: Я тоже как-то учусь, чтобы начинать так. Я начинаю с каких-то действий, да? И сразу описать, где это происходит. А это потом внутри рассказа. А сначала с каких-то диалогов или с каких-то действий. Вот так, так у меня начинаются рассказы.
1: Как молодой писатель, как вам удается донести до читателя то, что они хотят прочитать?
2: В первую очередь писатель пишет то, что он сам, да, для иногда своих проблем там пишет или каких-то то, что он сам хочет видеть детей, да. Но не должны мы забыть, что мы не пишем только для себя, мы пишем, у нас аудитория. И в первую очередь ты должен знать, для кого ты пишешь. Я имею в виду, какого возраста. Например, рассказы, которые я писала для немножко вот больших, да, 7-8 лет, я не могу дать ребенку, у кого 4 годика или 5 лет, да. Должна быть разница между ними. И если ты знаешь, для кого ты пишешь, и это очень сложно, потому что каждое слово, которое ты пишешь, ты должен знать, что ребенок поймет это или не поймет, даст чего-либо это ребенку и не даст. И нужно, я думаю, что нужно писать коротко, ясно, потому что такие рассказы длинные нынешнему ребенку не очень интересны. Интернет, другие, поэтому нужно быть очень работать над ним рассказом, может быть, 2-3 месяца, чтобы был таким интересным, да. Так как сейчас немножко сложновато с печатью книгами такое, и в последней своей книге я добавил почти 10 рассказов, но и здесь 2-3 рассказа не должны были быть в этом книге, потому что там возраст меняется уже. Я стал вот это все в одну книгу.
1: В одну книгу.
2: Но там есть и наш известный художник, миниатюрист Устод Олим Камолзода, для каждого рассказа нарисовал по 2 картины, которые очень интересны, и еще с картинками читать.
1: Ребенку. Да, верно, потому что маленьким читателям лучше будет с картинками, потому что это интереснее.
2: Да, иллюстрация играет важнейшую роль.
1: Да.
2: Когда я посмотрел книги, которые печатаются в Иране, некоторые в них только были 3-4 слова и такое, да, полностью картины, да, все картины, что это помогает ребенку думать, появляется такой любовь к книгам и к литературе.
1: Вот в каждом человеке есть кумир, а кто был вашим кумиром детства?
2: Ну, у меня есть идеал, который я, можно сказать, что связан с моим творчеством. Здесь своя любовь, это Махатма Ганди, чью идеологию я очень люблю, читаю. А из писателей наших, почти все писатели, они мои устоды, но наставники, да? Но мой такой устод, который всегда помогает, и много чего она меня научила, это устод Латфат Кенджаева, которая, я работаю с ней, и я думаю, что если бы не было ее, может быть, я бы не был писателем, да, я бы выбрал что-то другое. Потому что сначала мои рассказы для меня, они были как-то простыми, и она дала мне такой шанс, чтобы поверить в себя и продолжать писать и писать.
1: Вот как писатель, кого из авторов вы чаще всего читаете и почему? Авторами какого жанра вы больше всего восхищаетесь?
2: Ну, писать для взрослых или для детей, это не значит, что ты должен читать только ту или эту, да? Я читаю детскую литературу, конечно же, для взрослых. В основном люблю Хемингуэя из наших устот Сатора Турсуна, который я всегда, когда мне грустно или радостно, я читаю его рассказы, романы. Стихи читаю устот Гурухсора. Я думаю, что каждый поэт должен читать много таких проз, да? Не только в стихах и прозах. И также к писателям относится. Если ты писатель, это не значит, что ты не должен читать стихи или поэмы, такие общие литературы, это одна, только направления разные, поэтому нужно читать все.
1: Ваши любимые произведения?
2: Мне очень сильно помогли вот эти романы Халида Хусейни «Тысячи сияющих солнц» и «Бегущий за ветром». Но, если честно сказать, что я читаю их чаще, это неправильно, потому что я, когда я читаю эти романы, мне становится грустно, да, как-то. Но я люблю их. Значит, там вот, традиция вот этого народа, история очень хорошо описана, помогает как писателю. Но для души я очень, как я уже сказал, я читаю Сатора Турсуна, как «Три дня одной весны». Там тоже немножко грустновато, но как-то ты в роли вот каждого персонажа можешь узнать себя, да? Вот меня писал, да, про меня написал. Как, ну, сейчас я хочу прочитать стих Устода Гурухсора на таджикском языке. Бойшкиту инкилоб кардам имшап. Гамхой туро китоб кардам имшап. То ишкитуро хоб бара дардилиман. Бодоруй хоб, хоб кардам. امشب دل افشانم ولی هم دل ندارم زرافشانم ولی ساحل ندارم بمانندی درختی ارغوانم گل افشانم ولی حاصل ندارم اگر در دل نباشی در زبانی اگر عاقل نباشی شادمانی اگر باری ز غم خندیده باشی تو دردی خنده های من بدانی.
1: Спасибо большое, Саидо, очень красивое исполнение. Вот давайте продолжим нашу тему. И вот как молодой активный представитель Таджикистана, можете сказать, каких достижений вы добились? Я знаю, что вы были участником конкурса «Мудрости за россияне. Книга». Как это было? Какие были ваши первые впечатления после первого участия? Можете сказать?
2: Спасибо большое. В 2020 году я участвовал в этом конкурсе «Мудрости за россияне. Книга» в номинации «Мировая литература». И в городе я занял первое место, а в республике второе. И этот конкурс очень сильно мне помог. Заодно я читал так много художественной литературы, которые помогли мне в писательской деятельности. А также без экзаменов я поступил в университет. И кроме этого я участвовал... Моя первая книжка из литературных достижений получила премию «Книга года» в 2020 году. А также мои рассказы были переведены на многие языки, как узбекский, турецкий, английский, арабский такой. И в 2022 году я, как молодой писатель, участвовал в международном форуме, который прошел в Индии, в городе Дели, Мумбай и Агра. Там мы знакомились с другими писателями из Центральной Азии, а также актерами, творческими личностями. Это очень сильно помогает, расширяет мировоззрение у человека, в том числе, конечно же, у писателя. Писатель всегда должен общаться с интересными людьми, понимать, да, и это описать у себя в книжках.
1: Как вы считаете, какие качества присущи современной молодежи? Каким должен быть молодое поколение Таджикистана?
2: Сейчас наше молодое поколение очень старается. У нас есть такие республиканские конкурсы, как не только книга «Мудрость Зарисяне», а также у нас есть конкурсы и для химиков, и для тех, которые любят литературу или историю, и для музыкантов, для всех. Они открывают таланты, да? Это очень помогает сильно. Уже третий год, как мы видим, наблюдаем, как много личностей появились. И спасибо большое организаторам, нашим государствам.
1: Ну вот скажите, какой совет вы можете дать вашим сверстникам?
2: Ну, конечно же, читать книги, потому что, как мы знаем, много информации сейчас. И те информации, которые мы можем найти в книгах, половина из них уже в интернете есть, даже электронные книги. Но книга – это совсем другое. Те, которые читают книгу, они хорошо меня понимают, да? Как ты читаешь и представляешь вот все по-своему, да? Не только литературу, не только читают те, которые, да, занимаются литературой, пишут рассказы. Литература помогает во всех областях, да? Если ты врач или ты юрист, без разницы, да? Ты найдешь себя. Например, если будет какая-то проблема в жизни, да, и ты вспоминаешь, что вот точно такая ситуация была с каким-то персонажем в какой-то книге, и как он это сделал, да, и автоматически ты это делаешь, это тебе помогает. Ну, конечно же, у каждого есть талант, и книги это раскрывают. Книги очень помогают, и не только книги, там еще фильмы есть, но есть такие романы большие, которые нет у некоторых, например, время читать их. Можно в фильме посмотреть. Конечно же, фильм не дает 100%, да, такое ощущение, как читаешь книгу, но помогает, да, ты понимаешь, в чем суть. Может быть, открывает твой интерес, чтобы ты стал и читал эту книгу, да.
1: Спасибо большое, Саидо, за очень интересную беседу. И напоследок, расскажите о своих планах на будущее. Может быть, хотите что-то изменить?
2: Сейчас я работаю над своим рассказом для детей, но кроме этого я еще пишу такие для взрослых, но нигде пока не опубликовал, что для себя пока читаю, работаю над ними.
1: В планах есть,
2: но
1: да.
2: Но это не значит, что писать для взрослых это сложнее. Я так не думаю, потому что я думаю наоборот, проще. Но какие-то новые идеи, да, какие-то... Может быть, мои друзья узнают себя там, поэтому в каких-то ролях, да? Поэтому я пока не публикую это, чтобы немножко поменять. И с каждым годом уже мнение меняется, да? Какие-то новые идеи приходят, поэтому...
1: Вот этот ваш новый рассказ, который вы уже готовите, это детское или уже для взрослых?
2: Это детское. Я хочу это опубликовать. Может быть, я повестью сделаю, потому что уже такое, да, там тема немножко большая, да, нужно описывать все это. Про одну актрису и художницу, которая живет в городе, и ее дочка живет в Америке, и она должна уехать, да. До 2 недели до полета она хочет, чтобы быть с природой в единении, нарисовать какие-то пейзажи, да, попрощаться со своей любимой родиной и уехать в Америку. И она поехала в Зимчуруд, в деревню такую, это в Арзобе, да, и там пожила немножко и увидела одну немую девушку, которая разговаривать не умеет, но она очень активная, так делает куклы разные. Потом она подружилась со всеми детьми, там, особенно с этой девочкой. И в конце, там у них много концертов маленьких такое, и в конце все приходят попрощаться с ней. Но это не приходит, та, которая была как ее дочь, да, они полюбили друг друга, такое. Она не приходит, и ей грустно, конечно, не увидеть ее, но билет, да, она должна уехать в Америку. Сядет в машину, они... Внизу у них речка, да, останавливает эту машину и хочет еще раз, последний раз увидеть эту речку и попрощаться. Потому что это 2 недели для нее много чего изменили и значили. Когда она увидела, и после нескольких минут в речке она увидела куклы. И эту куклу она впервые видела. Когда она взяла в руки, она узнала себя. Там были желтые нитки, волосы и голубые глаза. И она себя узнала... И узнала, что эта девушка сделала эту куклу, но она не смогла подарить ей, да, и поставила в эту речку. Когда она взяла эту куклу и бросила свой билет в речку, и...
1: Она решила остаться?
2: Да, она вернулась. Ну, я еще хочу здесь что-то добавить такое. Именно вот эта девушка помогла ей, да, узнать свою страну больше, да, и полюбить.
1: Вот я бы хотела спросить, вот вы сейчас являетесь студентом Славянского университета, да? Вы вот когда закончите вуз, чем будете заниматься? Писательством или то, что вы по профессии уже выбрали?
2: Ну, конечно же, я уже решил для себя, и я думаю, что тот, кто уже пришел в этот мир, в этот бесконечный мир, да, бездонный мир, никогда не уйдет отсюда, да, или уйдет к каким-то трагедиям, или просто так не уйдет. Поэтому думаю, что я буду всегда свои слова, которые у меня есть в сердце, писать, да, с рассказами своими, с повестями, дай бог, с романами, буду это своим читателям отдать. Но, конечно же, это моя мечта – работать со своей профессией, дипломатом, да, но а также писать свои рассказы.
1: Значит, вы будете и писателем, и дипломатом, да?
2: Как сказать, многие задают такой вопрос, что а почему у вас, вы любите так литературу, но вы выбрали другую профессию?
1: Да, вообще другую профессию, да,
2: верно? Я говорю, что чтобы быть писателем, не только ты должен читать филологию или только книги, ты должен знать информации, твоими собеседниками должны быть интересные люди, да, с разных профессиях. Кинематографы, актеры, также дипломаты, послы. Поэтому, ну, еще есть одна причина, когда я узнал, что там преподают японский язык, я очень люблю этот язык, и для меня еще был, как вы сказали, не два в одном, а три в одном. Поэтому я выбрала эту профессию, и не жалею, очень интересно.
1: Спасибо большое. В конце, если у вас есть какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям, вашим сверстникам?
2: Огромное спасибо, что вы меня пригласили на свою программу. Желаю всем успехов, радости, чтобы всегда читали книги. Потому что книга – это главное в нашем жизни, да? Просто мы не понимаем пока. Я думаю, что каждый в жизни должен читать книги. Тимур Зульфикаров говорит, если 3 месяца человек не будет читать книги, то мозг уже будет спать, отдыхать.
1: Будет работать, да.
2: Да, должен всегда работать, поэтому читайте книги.
1: Дорогие друзья, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ВОЗ Тоджик, и у нас в гостях был молодой писатель Саидо Шарафи. Спасибо вам, Саидо, за интересную беседу. Желаем вам успехов в дальнейшей деятельности. Будьте здоровы.
3: Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о вкладе академика Бабуджона Гафурова в возрождение и развитие национального музыкального искусства.

В истории музыкальной культуры Таджикистана период 1946-56 годов занимает важное место. Это время возрождения и развития национального музыкального искусства. В этом процессе, несомненно, особая заслуга героя Таджикистана академика Бобуджона Гафурова, 115-летие которого отметят в нашей стране. Доктор исторических наук Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной академии наук Таджикистана Бахринисо Кабилов рассказывает об интересных фактах деятельности выдающегося ученого. Бобуджон Гафуров уделял большое внимание не только послевоенному восстановлению развития народного хозяйства в республике, но и проблемам науки, культуры, просвещения. Не случайно его политическим кредо было высказывание – государство, не опирающееся на культуру, превращается в шаткую постройку. В 1947 году он поручил трем ведущим знатокам Шашмакома – Бубухулу Файзулаеву, Фазледдину Шахобову и Ишох Назару Сухибову – перенести на ноты все 252 песни монументального вокально-инструментального цикла «Шашмаком», чтобы спасти его от исчезновения. Бобуджон Гафуров, будучи выдающимся ученым, прекрасно знавший не только историю, но и культуру своего народа, понимал значение «Шашмакома» как культурно-исторического достояния таджикского народа. К тому же он наверняка знал о недостатках первой записи «Шашмакома». Выполненный в 1923-24 годах композитором, музыкальным этнографом Успенским в Бухаре. Главный недостаток заключался в том, что был записан лишь инструментальный вариант «Шашмакома» без поэтических текстов. В 1923 году на посту министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Советской Республики находился Фитрат, заказавший Успенскому за солидное вознаграждение записать бухарский «Шашмаком». Успенский в течение года готовил публикации записи «Шашмакома» в исполнении известных музыкантов Бубу Гиоса Абдугани, Бубу Джалола Назирова и Мирзо Назрулло. В апреле 1924 года бухарский «Шашмаком» был издан в Москве под редакцией Фитрата и Миронова. Как оказалось, в его издании отсутствовали поэтические тексты. При этом вокальные разделы были записаны в инструментальной версии, на что, по мнению Успенского, была воля самого Фитрата, фактически в мягкой форме запретившего записывать тексты макомов. Известный московский музыковед Беляев, изучив ситуацию, в дальнейшем понял истинную причину указания Фитрата. Большинство этих текстов были на таджикско-персидском языке. А Фитрат же, все еще находясь

Фурова на скорейшее издание «Шашмакома», по-видимому, стало выступление Сталина в 1941 году на приеме в Кремле в честь участников декады таджикского искусства. Так, в письме к академику Арбеля Бабуджон Гафуров писал, что Сталин дал высокую оценку историческому прошлому таджиков, поставив перед историками Таджикистана важную задачу – шире популяризовать свое богатое прошлое. По мнению академика Рахима Масова, речь Сталина на приеме в Кремле не только вдохновила, но и обезопасила Бабуджона Гафурова при создании истории таджикского народа, вышедшей в свет в послевоенные годы. В подтверждение к сказанному отметим, что 3 июня 1949 года сам Бабуджон Гафуров писал Сталину о том, что при подготовке трудов по истории культуры Таджикистана большую помощь оказало его выступление 22 апреля 1941 года. Со второй половины 40-х годов 20 века началась вторая запись «Шашмакома», осуществленная Бабукулом Файзулаевым, Фазлидином Шахобовым и Шохназаром Сухибовым при поддержке Бабуджона Гафурова и Садриддина Айни, которые всячески содействовали в организации группы с участием мастеров искусств, поэтов, ученых-филологов, музыковедов для всестороннего исследования этого феномена. В издании «Шашмакома» самое активное участие принял московский музыковед профессор Беляев, который в вводной части к первому тому дал аналитический обзор монументального цикла. Таким образом, в течение 20 лет с 1947 по 1967 год вышли в свет 5 томов «Шашмакома». Нужно отметить, что нотная запись, которую осуществили Бабукул Файзулаев, Шохназар Суипов и Фазлидин Шахобов при консультации Рогальского, до недавнего времени являлась наиболее полной. Она положила начало новому этапу в истории развития изучения «Шашмакома», а ее авторы были удостоены государственной премии имени Абу-Абдулло Рудаки.

Напомним, что в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмакома в Таджикистане и объявил 12 мая днем шашмакома. Бабуджон Гафуров внес личный вклад в изучение пропаганды шашмакома, который 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласила шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесла его в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. Уважаемые слушатели, в продолжение этой интересной темы мы расскажем о ярком представителе таджикского шашмакома, о легендарной Барно Исхаковой. Барно Исхакова – необыкновенной душевной красоты, великая певица ярчайшего дарования, непревзойденный мастер древнейшего классического музыкального искусства шашмаком, восхитительная, всегда полная жизненных и творческих сил. И думается, что пока в мире будут жить музыка, музыканты и любители вокала, будет жить и искусство барно.

Арно Исхокова родилась 12 мая 1927 года в городе Ташкенте в семье Бейраха Исхакова, известного исполнителя восточных песен. Родители назвали новорожденную Бахмал – бархат. Впоследствии ее стали называть Барно – красивая. Оба имени как бы явились предтечей того, что у нее сформировался красивый бархатный голос, уникальный в своей силе и своеобразному звучанию. К тому же она обладала феноменальным слухом. Казалось, что вся ее органика была воплощением гармонии. Исполнительское мастерство Барно можно назвать волшебством. Она умело воспользовалась своим голосом, придавая песням буквально божественную окраску и какую-то мистическую прелесть. Барно Исхакова мастерски продолжал традиции великих исполнителей прошлого. Корни ее искусства уходили к орифеям Шашмакова, Левичу, Бабаханову, Думулу, Халиму и Бодову и другим не менее известным мастерам. В дело ее формирования как певицы много сил вложили знаменитый Михаил Талмасов, а также широко известные в середине прошлого века знатоки этого классического вокального жанра Юнус Раджабе и Нумджон Икромов. В Душанбе творческая жизнь Барно Исхоковой проходила под влиянием таких ярчайших звезд Шашмакома, как Бубокул Файзулоев, Шох Назар Сугибов, Фазлидин Шахобов. Особое место в этом перечне занимает, конечно, художник грандиозного масштаба, певец Нерьё Аминов. Они были современниками и соратниками, работали вместе и дружили. Это было сотрудничество двух выдающихся личностей, в равной мере чтимых народами Центральной Азии, прежде всего Узбекистана и Таджикистана. В Шашмаком, как и в песне любимых композиторов Яхьё Сабзанова, Сулеймана Юдакова и других, Барно Исхакова вкладывала всю свою душу. Сегодня со слезами на глазах вспоминаются мельчайшие детали алмазной грани ее исполнительской манеры, ее наэлектризованное состояние во время выступления. Нет, Барно не пела, она священно действовала.

Слушатели всегда удивлялись и удивляются сейчас, откуда у такой хрупкой женщины брались силы петь с таким только ей присущим эмоциональным вокалом. Откуда такая мощь глубочайшей и волнующей лирики, тончайшего с божественным чувством меры артистизма. На все эти вопросы у бухарских евреев краткий и вместе с тем точный ответ – «Худодот» – «Бог дал». Ее искусство высоко ценили такие знатоки восточной музыкальной культуры и особенно шашмакома, как таджикские писатели Буки Рахимзода, Мирзо Турсунзода, Джалил Икроми и другие знаменитые певцы республики, увенчанные лаврами, имеющие звание народных артистов СССР, радовались, когда Барно называла их своими сподвижниками. Да, Барно – мастер особой художественной значимости. Она родилась на века, ибо у художников ее масштаба есть только дни рождения, они вечны. Ее с упоением слушают и будут слушать любители восточной музыки и пения во всех странах, где ей довелось петь, в том числе и в Израиле. Было очевидно, что Барно неизменно следовала важнейшим канонам актерской деятельности. Она проживала каждую свою песню, каждое ее слово, каждый звук и доносила до слушателя смысл того, о чем она пела. Казалось, что те, к кому она обращалась, слышат дыхание певицы, биение ее сердца, состояние души. Эмоциональный настрой Барно Исхоковой заражал аудиторию, приходившую неописуемый восторг от встречи с актрисой, виртуозно владеющей своим чудодейственным ремеслом. Барно Исхокова пела самозабвенно. Казалось, что она отключалась от окружавшего ее мира. Вместе с тем, как мощный невидимый магнит, она притягивала к себе слушателя и вводила в мир прекрасного, заставляла быть соучастниками ее настроения, ее переживаний. Певицы и зал сливались в единое целое.

Сегодня, на наш взгляд, Барно Исхакову по праву принадлежит достойное место в череде вечно живых мастеров классического пения. Как и все они, эта замечательная певица останется знаковой фигурой в истории культуры бухарских евреев. И мы твердо уверены, благоговейное отношение к ее памяти потомство будет проявлять вечно.